Leibach Musical «Wir sind das Volk». Действие там происходит, насколько я понимаю, в гитлеровской Германии. Больше ничего сказать не могу, не вникал в подробности. Следующая у нас будет участница из Ханты-Мансийского национального округа, из Угры. Зовут ее Вера Кондратьева, и записала она альбом с очень известной скандинавской группой Yggdrasil, которая живет и работает на Фарерских островах. Руководитель там клавишник и композитор Кристиан Блэк. Существует группа с 81 года и записала с тех пор более 15 альбомов. Вот последний из них как раз на ханты-мансийские темы с Верой Кондратьевой. Называется альбом «Тиминт Арех», и слушаем с него песню «Ишки», что в переводе, я так понимаю, с ханты-мансийского означает «мороз».

Верк Кондратьева и Игдрасил. Российско-фарерское сотрудничество, альбом «Тиминт Арех». Теперь группа Frog Eyes. Канадская группа, они из Британской Колумбии. В общем, такое довольно экзотическое место. Немного я знаю группы из Британской Колумбии. Все там из Монреаля или Торонто, а это вот, да, с Дальнего Запада, из города Виктория. Группой руководит гитарист и очень своеобразный вокалист по имени Кэрри Мерсер. Второй важный участник — это его жена, барабанщица Мелани Кэмпбелл. Вот остальные ребята там более или менее меняются. Существует группа с 2001 года, выпускала регулярно альбомы, некоторые из них, по-моему, даже попадали в наши программы. И в 2018 году они сказали, что записали свой 8-й и последний альбом. Альбом назывался «Violet Psalms» — «Фиолетовые псалмы». И давайте послушаем с него песню «A Strand of Blue Stars» — «Берег голубых звезд».

Перемерсер и Фрогайс, восьмой альбом «Violet Psalms». Какое-то время группа действительно сидела тихо, а затем Кэрри Мерсер объявил о ее воссоздании. И вот совсем недавно, в прошлом году, вышел 9-й альбом Frog Eyes. Да, ну Frog Eyes, естественно, это лягушачьи глаза. У лягушек, как вы знаете, глаза очень выразительные, не менее выразительные, чем вокал Кэрри Мерсера. Так вот, 9-й альбом вышел, ну и, наверное, группа продолжит свою карьеру. Слушаем с альбома «The Bees», «Пчелы», песню «A Speck of Dust», «Крупица пыли».

Фрогайз из канадской британской Колумбии и их неожиданный 9-й альбом, первый после воссоздания группы, альбом называется «The Bees». Ну, а теперь у нас очередной альбом года. На этот раз альбом года в области инструментальной музыки. Вот такую я придумал категорию. Ну, естественно, инструментальная музыка бывает разная, но электронная музыка у нас идет отдельно. Это как бы такое свое гетто. А это инструментальная музыка в более широком смысле этого слова. И тут у меня на первое место вскочил альбом группы, которую я раньше не слышал. Она называется «Party Dozen», то есть вечериночная или партийная, черт его знает, дюжина. Это дуэт. Кирсти Тикл играет на саксофоне, Джонатан Буле на всяких ударных инструментах и манипулирует электроникой. Живут они в городе Сидни. Третий альбом у них вышел, и первый за пределами Австралии, благодаря чему, собственно, и попал мне в руки. Называется этот альбом «The Real Work». Ну и что это за музыка, вы сейчас услышите. Слушаем пьесу «Iron Boot».

Party Dozen, дуэт из Сиднея, «Железный ботинок» называлась эта штука. Ну и на этом же альбоме «The Real Work» имеется одна вещица, где Party Dozen подпевает их земляк, единоурожденец, скажем так, по имени Ник Кейв. И эта песня называется «Макка the Mud», дворняжка по кличке Макка. Ну, Макка, кстати говоря, это была кличка никого-нибудь, а Пола Маккартни.

Марти Доузен с Ником Кейвом «Макка де Мат», альбом «The Real Work», по моему вкусу, лучший инструментальный альбом 2022 года. Ну что ж, ну а теперь переходим к новичкам лейбла «Domino Records». Про этот лейбл я рассказывал. Ранее он, на самом деле, более чем знаменитый. Но я очень рад тому, что они не держатся только за своих признанных фаворитов, вроде Франц Фердинанда или там Animal Collective, но и всяких новичков тоже продвигают. Вот, в частности, певица и композитор по кличке Тирза. Это самая Тирза выпустила уже второй альбом. Первый Devotion у нее вышел в 2018 году. Сейчас вот вышел альбом под названием Color Grade, цветовая гамма. Альбом, надо сказать, но я даже не знаю, как определить этот стиль. Ну, то есть есть стиль Minimal Techno, например, а это такой Minimal Trip Hop, что ли, хрен его знает. Это Тирза, она, кстати, пела одно время у известного Трики. И слушаем световой гаммы песню «Sleeping».

Тирза, Sleeping с альбома Color Grade. Следующая группа — это дуэт, американский дуэт довольно известного музыканта, участника группы Hot Chip Джо Годдарда, который играет на всевозможных инструментах, и вокалистки, которая тоже где-то пела, но я, честно говоря, не знаю этих групп, Horse Meat Disco, вокалистка по имени Эмми Дуглас. Они все из Штатов, и назвали они себя «hard feelings», то есть «тяжелые чувства» или «крепкие чувства». И это по стилю, ну, я бы сказал, что это такое довольно радикальное неодиско. Дебютный альбом так и называется «Hard Feelings», и мы с него слушаем песню «Sister Infinity».

«Сестра бесконечность» в исполнении дуэта «Hard Feelings», новички лейбла «Domino Records». Следующий ансамбль у нас — это тоже дуэт. Доминик Гор и Данкан Туфил, они из Южного Лондона и назвали себя «D.C. Gore». По стилю это, ну, я не знаю, это такие пост-Pet Shop Boys, что ли. Ну, в общем, такой электропоп, стильный английский ироничный электропоп. Первый альбом D.C. Gore называется «All These Things», «Все эти штучки». Слушаем песню «I Like You».

Гори Данкан Туфилл, они же DC Gore, и их дебютный альбом тоже на Domino Records, на их сублейбле Double Six, All These Things. Ну и, наверное, самый нашумевший дебютант Domino Records — это группа под названием Wet Leg, «Мокрая нога». Это две девушки, Райан Тисдейл, вокал-гитара, и Хестер Чемберс, тоже вокал-гитара. И с ними еще два парня, менее значительных, потому что они и не поют, и музыку, и слова не пишут. Группа совсем молодая, 2019 года рождения, и, что интересно, они с острова Уайт, да, со знаменитого острова Уайт, где когда-то проходили легендарные рок-фестивали. Ну, а музыкантов с острова Уайт я что-то даже никаких не припомню, хотя наверняка они есть. Первый альбом Wet Leg, так и называется Wet Leg, вышел совсем недавно и нашумел довольно сильно. Слушаем песню Wet Dream — «Влажные мечты».

Wet Leg с острова White и их дебютный альбом. Посмотрим, что получится дальше из этой обаятельной девичьей группы. И на этом мы заканчиваем, пожалуй, наше знакомство с новичками лейбла Domino Records и переходим к людям более взрослым, в частности, Дэнни Керранос, 87-го года рождения, то есть будем считать, что ему уже 45 лет. Amigo the Devil — это его артистический псевдоним. Amigo этот поет, играет на гитаре, играет на банджо, проживает в городе Майами, является ярким представителем стиля «Американо». И вот его третий альбом называется «Born Against» — «Рожденный вопреки». И слушаем с него песню «Quiet as a Rat» — «Тихий, как крыса».

Amigo the Devil, альбом Born Against. Ну, теперь отдохнем немного от всяческой альтернативы, послушаем музыку сладкой жизни. Мафальда Миноци, итальянская певица. Ну, она уже такая, скажем, не совсем молодая, начинала как певица джазовая, записала огромное количество альбомов, джазовых, поп-стандартов, эстрадных и так далее. И вот недавно у нее вышел очень-очень симпатичный альбомчик. Я насчитал 16 у нее альбомов в дискографии. Этот альбом называется «Cinema City – Jazz Scenes from Italian Film». Ну, понятное дело, джазовые сцены из итальянских фильмов. И тут имеются песни из знаменитых итальянских фильмов, и неореалистических, и 60-х годов, и 70-х годов, и так далее, знаменитые композиторы. Но я уж, чтобы не мелочиться, замахнулся на песню «La Dolce Vita», собственно, «Сладкая жизнь». Сочинение Нино Ротта, поет Мафальда Миноци.

La Dolce Vita, мелодия Нино Ротта в исполнении Мафальды Миноци, итальянской джазовой певицы, альбом Cinema City, Jazz Scenes from Italian Film. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу выступлением норвежского гитариста Гейра Сонстюля. Как написано в пресс-релизе, он записывался и звучит на более чем 400 альбомов. Ну, это, естественно, в качестве сессионного музыканта, но начал недавно выпускать и сольные пластинки. И надо сказать, что не с первой попытки, но со своим пятым альбомом он все-таки удостоился попадания в программу «Музыка на свободе». Альбом называется «The Studio Intime Sessions», то есть «Сессии из студии «Интим». И тут Гейр Сонстюль играет очень вкусную, милую музыку, ну, где-то, может быть, серф и так далее. Причем играет не только на гитаре, но и на арфе. Слушаем пьесу «Сник». Я на этом с вами прощаюсь. Всего наилучшего. Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. В любом случае, до встречи на следующей неделе.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Апокалипсиса в Капотне нет в телевизоре.
3: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
2: Спецновости для Путина.
4: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
2: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
5: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
2: Слабое звено российской экономики.
6: Отъем собственности у бизнесменов.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: штуки за минуту.
1: Вот он летит дальше.
2: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
3: Первый канал.
4: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
3: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
5: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
6: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
7: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
3: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
8: В студии эксперт моды Эвелина Фромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
3: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
2: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Евро-плюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
9: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите Россия-АСЕАН, посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
2: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите Россия-АСЕАН его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная, обученная массовка из ФСО.
10: Всем здрасте. О,
11: добрый день.
10: Откуда приехали?
2: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
12: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
13: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
12: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
14: Будут в аду!
0: Жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
12: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
14: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
12: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
15: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
12: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
15: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он что-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Ну, в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
12: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
16: Самое страшное...

0: которая выполняет все приказы из Кремля.
1: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
2: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
1: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
0: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
1: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более двух десятилетий выступает Алексей Громов.
3: Эти два человека почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых два срока. Сейчас он первый замглавы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
1: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
4: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
1: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
0: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
1: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
5: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было, да?
1: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
6: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние и международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.

0: Приветствую.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
1: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работаю в вестях, работал в вестях с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски вестей для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли главный зритель, и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
0: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
1: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости. Соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели». Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были и обычные выпуски «Вестей», которые выходили в 20.00. Это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XD-CAM государственная фельдъегерская служба забирала на ВГТРК и увозила в Кремль.
0: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
1: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
0: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе «Вестей» и контролировали эти выпуски новостей?
1: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
0: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
1: Нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
0: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое. И эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
1: Что касается вот именно выпусков «Вестей», в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, ну, чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор мы начали цензурировать информацию.
0: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
1: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют соответственно, как вам сказать, ну вот таким образом, спецвыпуск «Вестей», например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там может быть то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
0: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
1: Совершенно верный момент. Да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
0: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
2: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальные папочки, доступные только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наша с вами беседа, например, будет ему распечатана и изложена там, и подана, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
0: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально, публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
2: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признается потеря наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета. Никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
0: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
2: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда не работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они... переходит в оппозицию. Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это, из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева, заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
0: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после удара в ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
3: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всем случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
0: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
4: Каждый день. Постепенно ставим под контроль наша территория. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
0: Пока Владимир Путин убеждает лидеров Большой Семерки в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
5: Здравствуйте.
0: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
5: Да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
0: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
5: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
0: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
5: Конкретно никто. Это социальная система. Да, российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто... кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга, немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
0: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
6: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит, не будет зерна.
0: Депутат Единороссы, замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
7: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника «Афиша» этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
0: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
8: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
0: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
9: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
10: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76,98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
0: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
11: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно. И мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль. Он длительное время был региональным. То есть регионы, и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше. Федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17% пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7% пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17, сколько? 8 получается. То есть треть федерала две трети регионам. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
0: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
12: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
13: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 137 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
14: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
13: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона. Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, для каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26 года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но, в принципе, само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не довольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений?
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, и вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров, потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи. Потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно пострадали?
8: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому, и с другой стороны, есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа, и Калмыкия. Поэтому в этом отношении, мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
5: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
8: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
5: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом. В нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
9: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда. То есть... Вы поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны. Да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы. То с дизелем этого нет. Ну, наверное... Где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы. Но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы, прифронтовую зону, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
5: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемое СВО?
9: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
5: Займет у кого? У населения, ну, у банков?
9: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, но все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
5: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
9: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов. Ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, да, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
5: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
9: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные. Да? То есть те же самые выплаты военным. Ну, при подписании контракта, ну и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
5: 3 месяца назад вы написали статью в Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
9: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России и сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да? И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... то, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
5: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
9: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Вот тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store.
11: Женю Радиос.
12: Sveikatos laikas.
13: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie kosmetologus, jų atsakomybės, atliekamas procedūras ir šiek tiek apie prasidedantį atostogų sezoną bei saulę, kurią šiais laikais galima pasiekti žinoma bet kuriuo metų laiku. Apie vis tai kalbėsime su mūsų studijos viešniomis – kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė, bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos prezidentė, dėstytoja Asta Bagdonaitė. Labadiena.
14: Labadiena, Rima. Smagu, kad kviečiate vėl.
13: Ačiū labai. Bei kosmetologė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja ir mokslo darbuotoja, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos viceprezidentė Austėja Diržaitė. Labadiena, Austėja.
15: Labadiena, malonu būti.
13: Asta, kaip suprantu, pirmiausia, tave reikia pasveikinti su naujomis pareigomis.
14: Dėkui, Rima, galite sveikinti.
13: Labai sveikinau. Ir kaip suprantu, kad asociacijos prezidentas tai yra renkama pareigybė. Ar čia skiriama, renkama, ar valdyba išrenka, kaip čia yra?
14: Na, jeigu taip įsigilinus į asociacijos įstatus, iš tiesų yra prezidentas renkamas arba prezidentė renkami atskirų balsavimų, tai yra nariai renka, o valdybos pirmininkė, kaip šiuo atveju yra Austėja, arba viceprezidentė, jinai tampa jau valdybos balsų daugumos nuomonę. Tai... Galima sakyti taip, kad yra su išrinkta. Bet aš norėčiau iš karto čia taip pastebėjimą tokį pasakyti. Man labai įdomu, kaip vis dėlto mūsų socialinė aplinkoje tas tie titulai yra tiek reikšmingi. Nes realiai...
13: Ar reikšmingi?
14: Labai reikšmingi.
13: Galvoju, mes taip paprastėjam dabar visi ir...
14: Labai reikšmingi ir dar labiau negu belia kažkada buvo.
13: Tikrai?
14: Todėl, kad manęs nieks nesveikino, kai aš tapau savanorį asociacijai. Nieks nesveikino, kai tapau valdybos atstovę, kai tapau valdybos pirmininkė, nieks nesveikino, bet va prezidentūra, prezidentas atrodo jau kažkoks tai daugiau reikšmingas titulas, bet viduj mano pozicija, mano veikla asociacijoje absoliučiai nieko nesikeičia.
13: Tai kaip suprantu, ir austėjos pareigybės pasikeitė, taip?
16: Taip.
13: Tave irgi sveikina.
16: Bet kaip labai gerai esate ir pastebėjai iš tiesų. Ir aš tą patį pastebėjau labai daug socialiniuose tinkluose, daug pasveikinimo astų ir galvoju, kodėl mūsų visos komandos nesveikia.
13: Taip,
16: taip, iš tiesų, taip pagalvau, nes astą, kaip ir pasakė, aš dar kartą norėčiau tik įgarsinti, kad jos reikšmiai ir indėlis į asociaciją yra koks buvo, toks ir bus ir jis išlieka, jis ar tai prezidentės pozicija, ar tai valdybos pirmininkės pozicija, iš esmės tu atlieki tas pačias pareigas, tik turi vat kitą statusą ir visuomeniai tai atrodo kaip visai kitas žingsnis. Taip pat ir aš savo aplinkai pasakiau, kad dabar vat viceprezidentė, tai tas irgi skamba, nesakau, kad neskamba, bet mano draugės, vau, šaunuolė, Austėja, ir aš galvoju, jūs nelabai suprantat, kad mano pareigybės irgi nepasikeitė. Ar aš buvau valdybos narė, ar dabar vat viceprezidentė, iš esmės, tai vis tiek mes įdedam savęs tiek pat, kiek ir be pozicijos.
13: Bet vis tiek, Austėja, esi jaunesnės kartos atstovė, sakyk, prašau, ar teisingai aš galvoju, kad dabartiniam jaunam žmogui, sakyčiau, iki 35 metų jaunas žmogus, visiškai nebesvarbu tos pareigybės, prezidentai, viceprezidentai, dar kažkas, na, tarsi mūsų visuomenė tokia darosi, na, paprastesnė, pavadinkim, tų titulų nebereikia, čia tarsi kažkokie praeities atgyvena, ten anais laikais buvo kažkokie, va, ten labai
14: išrintinė,
13: na, tos vienas, tarybinius laikus, sakykim, kas prisimenama Lietuvoje yra, kad anais laikais, va, ten buvo, taip, ten šitas fabriko direktorius, ne, bazės direktorius.
14: Tai pirmininkas.
13: Pirmininkas, ane, kad dabar tarsi jauni žmonės, nu, turi nueiti nuo to, va, tų tokių titulų, bet kaip suprantu, kad kaip ir ne.
16: Kaip čia ir labai minimaliai, ne, labiau sutikčiau, tikrai žiūrint ir į savo aplinką, manau, kad tas jaunimas, pavadinčiau, labiau nori žiūrėti savęs, jausti, kur jie nori būti, kokiais nori būti ir ta pozicija, tai nėra svarbiausias. Jie turi daug daugiau aplinkui tų taškų, kuriuos nori pasiekti, bet tikrai nelipti karjeros laiptais per pozicijos pavadinimą.
13: Ne, bet vis tik sakai, pastebėjo, pasveikino ir astabą pastebėjo, tai pasmeri, turbūt ne tik ten.
14: Na, aš jau ne tos kartos, mane
13: bet sveikino gal ne tik tai, tu, nu, mūsų kartos pavadinkim, bet gal jaunesni irgi sveikino.
14: Taip, aš manau, kad gal jaunesni tiesiog jautė pareigą pasveikinti, nes kaip dabar vyresnį žmogų putėlį turėjau įprasminti jo tą visą veiklą. Taip, na, čia mato Trima vis dėl to su tom regalijom. Aš tai galvoju taip, kad kaip visą laiką ir sakydavau, kad na, ne asociacija tau kažką turi duoti, tu turi jai kažką suteikti, ne savo darbo ir savo, na, iniciatyvomis. Tai lygiai taip pat ir tas titulas, jisai ne tau kažką davė ir tave pakilėjo, bet tu dabar turi atsakomybę prieš paremti savo tą titulą ir įrodyti, kad tu vis dėlto esi to verta.
13: Kiek metų ta kadencija ir, kaip čia sakyti, tęsiasi prezidento?
14: Na, pagal dabartinius įstatus yra tiesiog 2 metai, tam, kad būtų didesnė rotacija, bet čia taip susidūrėm su tokia dilema, kad kadangi asociacija yra, na, nepelno siekianti organizacija, kada tai yra savanorystė, galima sakyti, o ne kažkoks tai įdarbinimo principų veikiantis UABas, ne, tai ta rotacija, na, kaip ir atnešė savotiškų tokių, na, trukdžių ir trūkumų dėl to, kad, tiesą sakant, rasti kandidatą į vietą, kuris turės dirbti ir tikrai turės dirbti nemokamai. Tai ne taip jau ir paprasta. Ir čia, vat, aš paantrinsiu galbūt jums apie jaunaisias kartas, kad jie tikrai turi tam susidėlioję prioritetinių taškų. Ir jeigu tas neatlygintinas darbas yra ne toj visoj mozaikoj, tai na, net nėra kalbos apie tai, kad įsitrauktų. Ir aš už tai labai džiaugiuosi ir labai dėkoju Austėjai tam, kad jinai vis dėlto iš tos jaunesnės kartos, bet labai tolygiai eina su principingai ir turi savo viziją ateitį, nepaisant to, kad yra savanoriška veikla, bet tikrai jinai, na, ir tas titulas galų gale, ir ta organizacijos vardas, jisai nu, atveria daugiau kelių.
13: Bet aš dabar galvoju, klausydama tavęs, gal čia mes neteisingai mąstome ir gal reiktų keisti tą mąstymą, kad asociacijos prezidentas ar viceprezidentas tai būtų nemokamos pareigos ir štai net nereikėtų mokėti, kad asociacija vis dėlto neturinktų surinkti mokestį, turėtų tokį, kad būtų galima sumokėti, gal jau nebėra to valio, kaip mes ten darydavom viską ir labai labai gal nebenori žmonės atskirti savo laiką, kurį galėtų visai kitam. Gal nebereikia to valio, o gal reikia tai mokamas pareigas padaryti.
14: Taip, bet dabar klausimas, kas į tą biudžetą pinigais papildys.
13: Tai čia yra tik tai mokesčiai, asociacijos narių mokesčiai.
14: Iš esmės, nemanau, kad padengtų.
13: Ne?
14: Ne, nepadengtų dėl to, kad, na, būkim atviriai, šiai dienai tas atlyginimas, jisai tam, kad būtų orus, jisai turėtų būti, aišku...
13: Nors kažkiek, tai ta prasme, kad tai nebūtų
14: galbūt
13: nemokamas.
14: Galbūt vienerių metų narių mokesčiai gal ir išlaikytų kokius dviejus, trejus mėnesius visą valdybą. Tai tiek. Čia reikėtų daugiau įsitraukti verslam. Ir mes turime su Austėja taip pat nusimatę sutikimus su verslais, kurie patys rodo iniciatyvą, kurie kviečia mus į susitikimus. Ir manau, kad galbūt mes pajudėsime neaiškioj vietoj, kągi daryti dėl finansavimo. Nes iš valstybės mes, aišku, negalim nieko gauti dėl to, kad mes, na, kaip ir...
13: Savanoriška tokia organizacija.
14: Taip, patys save prisižiūrim.
13: Profesinė jūsų organizacija skaitusi ar ne?
14: Na, realiai ne visai profesiniai priklauso, tokia viešoji įstaiga, bet patys savo.
13: Tai ką kitų tose pareigose dabar jau planuoji veikti, kokie planai, nes aš tavęs neįsivaizduoju, kad tu ramiai sėdėtum. Ir taip nebuvo.
14: Taip, nenusisėdi man ir šitoj kėdėsi, noris viską pasakyti, iš tikrųjų, tai planų yra, visko aš galbūt ir neatskleisiu, ir mes nenorėtume visko atskleisti, kadangi turime pasilaikyti ir

0: безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
2: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
3: Сейчас, как вот.
2: Сергей Константинович.
3: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
1: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
5: Я вообще рад вас видеть.
6: Как голосы, надо тихо, конечно.
5: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
7: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
8: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель. Причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
4: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
1: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
9: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треки Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
9: Ну, они почему себя бросили в медийное поле? Понятно, они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, приличное лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектору Ахиллу или Агамемнону решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
8: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
9: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, понимаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, ну, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту же мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
8: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
9: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
0: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
9: публичным он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересно. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга. Она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем». То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
0: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
9: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
0: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
9: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. И вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта родины и истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
8: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
9: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращена

0: систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения, если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем, понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком же посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного», да, от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль. Это или Кон Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного. Это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шары кресту Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.

0: Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим? Опять же, учитывая Гран-при Канн.
1: Я не видел картину. Ну, верю, еще не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
0: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио «Свобода». Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
1: Спасибо.
0: Эфире.
1: Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
0: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Сегодня мы попробуем понять, кто на самом деле стоит за кулуарными переговорами о мире, почему Кремль делает ставку на тайных челноков вроде Абрамовича и Шрёдера, и какая интрига скрывается за кастингом кремлевских миротворцев.
1: Михаил Михайлович, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Мамин, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
2: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам же сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А зачем Путин на питерском экономическом форуме демонстративно скрыл имя Абрамовича, назвав его просто таинственным бизнесменом?
2: Но он не любит называть всегда имена, поэтому тут ничего в этом особенного нет. Значит, все сразу же догадались, кто это может быть. Поэтому ничего такого особенного в этом я не вижу, никакой там, интриги или какой-то подоплеки. Значит, да.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
2: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
2: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы, да, видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
2: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом.
1: Но, Михаил Михайлович, это деньги, это что-то другое. Может быть, это личные отношения?
2: Вот думаю, что это личные так отношения, да, личные добрые отношения. Думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
2: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так. Поэтому я, так сказать, знаю этих всех людей, всех, 7-10 человек того периода, безусловно, да, поскольку там мы вели с ними переговоры и по налогообложению нефтяной отрасли, эти были сложнейшие переговоры, которые успешно закончились, и система, которая тогда была мною установлена, принята Думой, работает до сих пор, правда, с некоторыми там изъянами, с льготами для путинских друзей, значит, но система эта работает, и вообще вся налоговая система, она функционирует нормально, и тогда олигархи эти играли большую роль, и у них было влияние в Думе. Ну, у Тарковского было больше, скажем, влияния, чем у Абрамовича. Значит, но я еще раз хочу сказать, что мы со всеми с ними сумели, так сказать, нормально разговаривать и договорились, и все подтвердили без всяких всплесков. Все законы были приняты, и все исполняли эти законы, налоговые законы и другие.
1: Михаил Михайлович, именно при вас он стал губернатором Чукотки. Он поднял Чукотку?
2: Не при мне, не так.
1: Но в 2001 году он стал губернатором. Сначала был депутатом, а потом стал губернатором. Вы в это время были премьер-министром.
2: Вопрос да, развития Чукотки, ну, тема такая, знаете, такая немножко улыбку вызывает, значит, там совсем небольшой регион, поэтому я не вижу ничего, никаких таких особых прорывов. Да, там было интересно, так сказать, сам город Анадырь был, так сказать, реконструирован, какие-то что-то было построено, но я сейчас просто даже не помню какие-то детали этого дела. Я не думаю, сейчас это интересно это в связи с переговорами по завершению войны, агрессии против Украины. Я думаю, что это другая тема совсем.
1: Тогда интересно, какие цели преследует Абрамович. Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
2: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась. Я уверен, что все хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее. И хотят предпринять усилия. И Абрамович в силу своих возможностей и того, что Путин ему доверяет, значит, привести послание, там, сказать, и что-то там рассказать Зеленскому, значит, это очень важная вещь, он важную функцию исполняет. Но я еще раз хочу сказать, и Абрамович, и все остальные хотят завершения войны. Безусловно.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
2: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет. У него ошибочное представление. В Европе все понимают, что Путин – это агрессор, которого нужно остановить, осадить. А Украина – это жертва. Поэтому переговоры здесь будут другие. Путин понимает, что Трамп выходит, и ему нужно переговариваться. И поэтому он, опережая события, впервые, если вы помните его выступление на параде, а потом его интервью после парада, вот последнего, 9 мая, значит, да, он первый раз сказал, что готов переговариваться с Европой. И сказал, как вы правильно напомнили, Шрёдер – хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими. Путин понимает, что ему пора разговаривать с Европой. Но он хоть думает, он представляет, что Европа пойдет на уступки, потому что ей нужен газ, нужна нефть и так далее. Но Европа на это не пойдет. Если вы заметили, вот последнее воскресенье в Лондоне было заявление европейской тройки. Британия, Германия, Франция и Украина. И они заявили, эта тройка с Украиной вместе заявили о том, что позиция вот такая, жесткая позиция. А позиция именно, что Путин должен остановить агрессию, немедленно прекращение огня. Правильный подход. правильный подход. Путин поэтому возмущается, что Европа не собирается уступать. Есть в Европе силы, которые хотят перемирия, ну, перемирия в смысле каких-то уступок и каких-то какого-то согласия с Путиным, но большинство, подавляющее большинство и общий голос Европы сегодня звучит так, что Путин агрессор, никаких ему уступок не положено.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
2: Это его практический друг, безусловно. Да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком, который на западном языке, я имею в виду в общем плане западном языке, с пониманием всех нюансов европейской политики, будет объяснять путинскую позицию. Это означает ухудшение ситуации. Для Путина это серьезное, значит, переговорщик.
1: Михаил Михайлович, вот друг другом, но все-таки это было при вас. Шрёдер перезапустил промышленность Германии, запустил Северный поток и снизил безработицу. У него есть определенные заслуги, поэтому как бы друг другом, но этот человек все-таки внес вклад в экономику Германии.
2: Это так. Никаких сомнений нет. Я поэтому и говорю, что для Путина это очень ценный кадр. Очень ценный кадр. Но европейцы, никто с этим не согласится.
1: Почему? Никогда. Вот они не хотят.
2: Потому что он пропутинский. Потому что он еще лучше, чем Путин, будет объяснять путинскую позицию, которая является не позицией, а просто позицией агрессора. Значит, у него нет никаких аргументов. Все же знают это прекрасно.
1: Поэтому. Но это наше предположение или ваше предположение. А вдруг он поведет себя по-другому? Мы же не можем это исключать.
2: Ну, я не думаю, что он поведет себя по-другому, иначе Путин бы не предлагал бы его. Поэтому у меня понимание, убеждение одно, что если он будет переговорщиком, он будет пытаться объяснить Западу справедливость путинских требований.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
2: Она сама не хочет, во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, чтобы они должны сами определить. Поэтому я думаю, что сейчас переговоров не будет, но Европа готовится. Я очень-очень удовлетворен тем, что эти заявления есть, и Европа готовится. Сначала должен быть определен вообще, о чем переговор. Европейцы все должны согласиться. Евросоюз и Великобритания должны просто понять, какие пункты они согласовывают. А кто это будет вести переговоры, это вопрос уже десятый.
1: Кто может быть тогда в данном контексте компромиссной фигурой? Ну, чтобы не раздражал Путина, вот, и был соблюдал интересы Европейского Союза.
2: Вопрос раздражения Путина, я считаю, тут не главный. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государства, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция. По крайней мере, и заявление Макрона, который к Лукашенко обращался и спрашивал, можно ли, что Минск будет площадкой для возможных будущих переговоров. Поэтому я думаю, что уже в Европе идет хорошее созревание и подготовка к тому, что такие переговоры рано или поздно будут. Сейчас Путин не хочет и демонстрирует вообще, что он вообще не готов ни на какие уступки, а очень скоро он, я думаю, согласится вести переговор на не украинских, а на европейских условиях. Европейцы впрямую, да, кто-то скажет. Теперь европейцы признали, что они на стороне Украины, а да, они всегда были на стороне Украины. Они не воевали впрямую, но всегда были на стороне Украины. И есть, и будут. Все это совершенно очевидно и нормальная, понятная вещь.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Михаилом Касьяновым о тайной дипломатии, личном опыте общения с европейскими лидерами, запасе прочности российской экономики и о том, как далеко готов зайти Путин в поднятии ставок.
1: Михаил Михайлович, а что вы думаете про Эрдогана? Все-таки это крупный политический игрок. И вы, как вы думаете, он устроил бы Путина?
2: Да, вопрос не в этом, кто устроил бы Путина. Вопрос не нужно ублажать Путина. Нужно определить позицию Европы. Те, кто собирается, кто сейчас поддерживает и собирается в будущем поддерживать Украину. Поэтому вопрос не Путина, а вопрос Евросоюза и Великобритании. И поэтому там идут разговоры. Я еще раз скажу, что я удовлетворен тем, что это понимают там и это делают руководители. Эрдоган хороший тоже как бы там посредник такой, ну, косвенный посредник, но он не участник переговоров. Тут нет вопроса примирения. Нечем примириться. Это как хотел делать Трамп, быть посредником. Украина не должна идти уступки. Она уже пошла на уступки, значит, по вступлению в НАТО, там, да, в разговоры в устной форме, но где еще ничего не подписано, слава богу. Значит, да. Поэтому вопрос, в том числе определение, в какие союзы вступать в Украине, это ее суверенное право. Поэтому это не является предметом переговоров. Значит, да. Поэтому вопрос здесь не в Эрдогане и никто, ни в каком стороннем посреднике. Вопрос в позиции Европейского Союза и кто от них это будет озвучивать, и если Путин готов переговариваться, кто с ним будет встречаться. Сейчас я вижу, найдет напоминание о том, что была тройка, и сейчас примерно в эту сторону ситуация и развивается.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
2: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. И в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем.
1: Ну вот смотрите, вот чтобы мы не говорили, что у него все там не получается, но мы видим, что сама власть исполнительная – это железобетон. Вокруг него все смотрят ему в глаза и в рот, и никто не смеет возразить. И со стороны видно, что он полностью контролирует ситуацию. Разве не так?
2: Это так. Это так. Но это не меняет проблем, которые нарастают. Да, он контролирует ситуацию, это пока контролирует это так. Как только появится какая-то информация, что у него что-то проблемы со здоровьем, все поплывет сразу.
1: Вы знаете, в таких случаях говорят, что он будет кашлять на наших похоронах, но он крепко выглядит, все у него хорошо внешне, по крайней мере.
2: К примеру, это так, вы правы, он выглядит хорошо, но хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, я не вижу каких-то проблем со здоровьем сейчас. Значит, я, к примеру, говорю, если вдруг что-то появится такое, поэтому сейчас он контролирует ситуацию, это так, и поэтому никаких сегодня там заговоров каких-то там, кто рассказывает разные, так сказать, предположения, конечно, если это невозможно, нет никаких предпосылок для этого, и нет возможности, нет для этих людей, которые эти заговоры могут там организовывать против Путина. Путин контролирует ситуацию полностью, но ситуации вокруг, которые, факторы, которые я назвал, значит, это и экономическая ситуация, и финансовая в том числе, и, безусловно, растущее социальное напряжение. И Путин наступил теперь уже на больную, скажем, так сказать, точку, а именно закрытие интернета. Он затронул огромное количество людей, которые просто закрывали глаза и терпели эту войну. Это средний класс в крупных городах, я имею в виду интернет. Зажатие интернета, все полностью, даже лояльные Путину люди стали его критиковать. Он наступил туда, куда вообще не следовало ему это делать. Значит, да. Но теперь все, ситуация социальная поплыла просто. Значит, и Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которые его поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Можно ли говорить, что министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вне игры? Путин вывел его за пределы дипломатии.
2: Но нет, он по-прежнему глава дипломатии, но российский МИД не является политическим ведомством, является дипломатическим ведомством. Поэтому дипломатические усилия они делают там, где требуется. Переговоры просто с Трампом велись по это время, а Трамп, он, понятно, для Путина, для всей КГБшной, значит, так сказать, всей этой группы, он понятный человек, это бизнесмен, который хочет сделки и так далее, поэтому с ним нужно разговаривать на языке бизнесмена, поэтому переговорщики, там, так сказать, это этот самый Дмитриев, значит, да. Вот, поэтому, с той стороны переговорщик он назначил, сам же назначил, не Рубио послал, значит, да, переговариваться, а Уиткофа и Кушнера, друзей, которые, значит, и близких ему людей, которые занимаются бизнесом. Поэтому там вопрос про бизнес, значит, основка войны, это уже как часть, прилагающаяся к этому. Ну, вот, но европейцы будут по-другому это делать, это будет не так. Поэтому и функция Лаврова, она сейчас вырастет в этой связи.
1: Возвращаясь к теме экономики, вот многие предрекали, что экономика России не выдержит, но вот мы видим, 5-й год идет война, и военная машина работает. Насколько крепка сегодня экономика, каков ее ресурс?
2: Никакого, там сказать, коллапса в ближайшее время не будет, но экономика, проблемы не нарастают, уже все с прошлого года все началось. Все гражданские отрасли в стагнации, а у некоторых серьезный спад. Например, угольный там минус 10% уже, металлургия там минус 5%, лесная тоже минус 5%. Все, практически все гражданские отрасли сегодня в минусе. Выравнивается только за счет вливания в оборонно-промышленный комплекс, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и ситуация такова, что уже нет этого бюджетного импульса, который в предшествующие годы давал возможность экономике развиваться. Поэтому ситуация сжимается, и вы видите, первый квартал – это минус, там минус 0,6, значит, по там, официальным данным. Если независимые экономисты посчитают по своей методологии, значит, те же самые данные обработают, то будет там минус 1,5% ВВП сжатия уже в первом квартале. Сейчас начнется, видимо, рост экономики, но тем не менее все равно это будет стагнация, значит, то есть это нулевой рост. По итогам года уже правительство уже пересмотрело свои прогнозы, уже будет не 1,5% роста ВВП в этом году, как они хотели это иметь, а это будет 0,4, там, по-моему, 0,6% максимум, значит, да, это уже, считайте, это все стагнация, это нулевые, так как и в прошлом году, в принципе, было. Поэтому вот уже все, никаких уже импульсов уже нет. Но это не означает, что завтра все рухнет, это не так. Поэтому Путин еще может протянуть год и протянуть два. У него еще есть серьезный задел в инфляции, потому что инфляция не такая высокая. подчеркиваю, не такая высокая. Потому что все россияне в 30 лет живут всегда при большой, при высокой инфляции. Меньше 10% инфляции практически никогда не было.
1: Вот вы говорите о том, что он будет вынужден пойти на контакт с европейцами. Ну, пока не знаем конкретно с кем, но в этом направлении. А что же Трамп? Он будет просто наблюдать? Ведь если европейцы сумеют найти с ним общий язык и остановить войну, то контракты американские уплывут из рук Трампа, а Европа будет опять желанным потребителем газа, нефти, ну и далее по списку.
2: Это так хочет Путин. Так хочет Путин, чтобы Европа стала желанным потребителем и чтобы пошла на уступки. Но Европа это не будет теперь уже делать. Но с переговоров Трамп никуда, или Америка никуда не уйдет. Это безусловно. И поэтому поставки будут продолжаться, закупки в Америке вооружения будут продолжаться для Европы и для Украины. Безусловно, это так. И американцы в этом будут участвовать. И сейчас будет семерка вот на ближайшее время самое. Значит, и там, безусловно, будут попытки как раз европейской тройки, значит, втянуть американцев, согласиться в такую конструкцию новых переговоров. Безусловно, это так. Поэтому Америку никто не исключает. Поэтому Трамп не будет играть лидирующую роль. И переговорщики не будут не те, которые были. И другие будут посылы. Другая постановка вопросов будет. Трамп понял, что Путин не идет ни на какие уступки.
1: Поэтому... Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
2: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
2: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда это, все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень-очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Свободный разговор. Моим гостем был Михаил Касьянов. Всего доброго. С вами был Мумин Шакиров.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Вам представляется будущее России?
6: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
7: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
8: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
9: Не вижу будущего в нашей стране.
10: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
11: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
12: Да что-то как-то страшновато.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 22 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по военным и стратегическим целям в российских регионах и на оккупированных украинских территориях. Владимир Зеленский потребовал от Беларуси демонтировать в течение недели ретрансляторы, помогающие российским войскам атаковать Украину. В противном случае, по словам Зеленского, это сделает сама Украина. В Швейцарии состоялся первый раунд переговоров по выработке мирного соглашения между США и Ираном. Также сегодня.
1: Мы, в общем-то, убеждены, что на самом деле это не вопрос оптимизации, а установления политического контроля над общественными медиа.
0: Предупредительная забастовка журналистов на чешском телевидении и чешском радио. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по российским объектам в глубине России, а также на оккупированных украинских территориях. В частности, удары по нефтяной базе в Керчи, порту Кавказ и Керченской переправе привели к тому, что Крым и Севастополь остались без топлива. Это был вынужден публично признать назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов, выступивший с обращением к населению полуострова.
2: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Аналогичное заявление, но уже в социальных сетях, сделал назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сергей Аксенов также сообщил о приостановке с 22 июня и до 1 сентября приема и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на полуострове. Решение принято на фоне резкого дефицита топлива в Крыму, отключения электричества и почти ежедневных ударов украинских беспилотников. Сегодня украинские военные нанесли ракетный удар по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов, где производят интегральные микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы и силовые модули. Они используются в российских ракетах, в том числе в комплексах «Искандер». Генеральный штаб ВСУ позднее заявил, что украинские военные ударили по заводу, цитата, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования». Как утверждает российский провластный телеканал «База», завод в Воронеже был атакован ракетами Storm Shadow. Под описание крылатая ракета воздушного базирования попадает, однако, и украинская ракета «Фламинго». Генеральный штаб ВСУ также заявил об ударе сегодня по центру космической связи «Дубна» в Московской области. В государственном предприятии «Космическая связь» агентство ТАСС сегодня подтвердили, что центр «Дубна» подвергся массовой атаке беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Персонал центра космической связи не пострадал. Принимаются меры по ликвидации последствий атаки, сообщает агентство ТАСС. На фоне всех этих событий помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков заявил в интервью ВГТРК, что Россия намерена добиваться победы в войне в Украине, а не ждать выполнения договоренностей или, как любят выражаться в Кремле, понимания, якобы достигнутых на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, причем еще в августе прошлого года.
3: Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, а мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей.
0: Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. Лукашенко неоднократно заявлял в последнее время, что Беларусь не будет втянута в эту войну. Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси были демонтированы ретрансляторы, которые используются для корректировки ударов России российских беспилотников по Украине. Военные Белоруссии на уровне руководства получили информацию: заканчивайте помогать русским. История с ретрансляторами не история вчерашнего дня. Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию, демонстрировать не просто словами «я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть он оставит для себя. Он ничего не сделал с начала войны. Это говорит о том, что если он не уберет, уберем мы в течение недели. Либо они, либо мы.
4: Або вони, або ми.
0: А в субботу Зеленский прокомментировал решение президента Польши Карла Навроцкого о лишении его ордена Белого Орла, высшей польской награды. Зеленский опубликовал фотографии, из которых следует, что орден был отправлен в Польшу на имя Навроцкого посылкой при помощи компании «Новая почта». Навроцкий ранее заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, однако Зеленский должен быть лишен высшей польской награды в связи с тем, что он дал согласие на присвоение одному из подразделений вооруженных сил Украины имени героев украинской повстанческой армии. Об отказе от врученных им польских орденов заявили глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. От ордена Белого Орла отказались также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Петр Порошенко и Виктор Ющенко. Обострение украинско-польских отношений я обсуждаю с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, вот эта история, она любопытна тем, что после того, как свой орден Белого Орла вернул Зеленский, этому примеру последовали и все остальные здравствующие ныне президенты Украины, несмотря на имевшиеся разногласия, даже вражду. Как это можно объяснить вообще? В чем коллизия всего этого?
5: Ну, кроме Виктора Януковича, по понятным причинам, во-первых, он понятен, его статус, он беглец в России, осужденный в Украине, а во-вторых, насколько мне известно, у него как раз единственного этого ордена и не было. Остальные, да, и Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко, все дружно вернули свои ордена, ну, поскольку это такой знак, что называется, гражданской, что ли, или национальной солидарности, поскольку этот конфликт, имеющий такое символическое, конечно, острое значение, как бы воспринимается как конфликт между Украиной и Польшей, а не конкретно Владимиром Зеленским и Карлом Навроцким. Поскольку и орден-то вручался, и эти ордена вручались украинским президентам как бы символически в их лице всей Украине, всему украинскому народу вознаменование дружественного характера отношений и укрепление связей между Украиной и Польшей. Так что в этом контексте, в таком жесте бывших президентов Украины ничего неожиданного нет.
0: Такой конфликт случается, как мне кажется, в самое неподходящее время, и сейчас такого, ну, я не скажу противника, но, в общем, антагониста приобретает Украина, причем осознанно приобретает в результате действий Зеленского. Почему так происходит? Почему память о каких-то событиях перевешивает нынешнюю ситуацию крайне сложно?
5: Это, в общем, такое явление характерное для Центральной и Восточной Европы, где так называемая политика памяти имеет очень большое, на мой взгляд, чрезвычайно раздутое значение. Споры вокруг разных трактовок истории, а они разные, потому что на протяжении веков в этом регионе, ну, у каждого народа, у каждой страны есть свой счет к соседям. И эти счета взаимны, и поэтому, конечно, если начинать считаться, то, ну, мы никогда не остановимся, потому что они действительно, эти войны и эти этнические чистки, они были практически повсеместными в разные времена, по разным причинам и так далее. Я в этом вижу эксплуатацию исторической проблематики и вот такого немножко воспаленного отношения к истории в интересах сиюминутной политики, к сожалению, с обеих сторон. Потому что вот это переименование воинской части, вернее, присвоение ей имени героев УПА, ну, я не думаю, что кто-то в украинском руководстве не понимал, что этот шаг вызовет очень обостренную реакцию Польши. С другой стороны, сама эта реакция Польши, она могла бы, наверное, быть выражена, ну, немножко какими-то иными средствами. Я не знаю, я, конечно, не политик, но представляется возможным, я не знаю, вызов украинского посла, вручение ему какого-то протеста, то есть обозначение своей позиции, но в более мягкой и в более традиционной, что ли, форме, потому что этот жест, вот, отобрать орден Белого Орла у Зеленского, то есть фактически у Украины, как я уже сказал, отвечая на ваш первый вопрос, это очень резкий шаг. Но нужно понимать, что в обоих случаях, вернее, в обеих странах речь идет о политических кампаниях. В Польше будут выборы. У Карла Навроцкого, который представляет правую часть польских политических сил, напряженные отношения с правительством Дональда Туска, которые представляют более либеральные проевропейские силы. И, в общем, это такая одна из попыток консолидации, что ли, своего электората, поскольку отношение в польском обществе, отношение к Украине и украинцам, но оно стало сложным. Польша действительно очень много помогала и помогает Украине, украинским беженцам, украинской армии, ну, это уже больше в прошлом, но, тем не менее, тоже была оказана заметная помощь. Но, с другой стороны, есть в польском обществе уже определенная, что ли, усталость от присутствия большого количества украинских беженцев, есть какие-то конфликты на бытовом уровне, но это вещи довольно неизбежные. Война тянется уже очень долго, 5-й год, и, в общем, люди есть люди. Что касается Украины, то здесь, наверное, тоже, это, конечно, мое личное мнение, наверное, тоже этот шаг, это такое одна из мер, которыми украинское руководство пытается тоже консолидировать общество вокруг себя, вокруг определенной идеологии, определенного прочтения национальной истории, ведь не случайно и кампания декоммунизации осуществлена в Украине, я ее не буду никак оценивать в данном случае, но, в общем, это такая определенная идеологическая линия, которая выдерживается и которая тоже направлена на политическую консолидацию украинского общества, в котором тоже, естественно, все непросто, оно устало, оно несет огромные и фактические, и физические, и материальные, и психологические потери. Оно в ужасном состоянии по вполне понятным причинам. Опять же, этой затянувшейся агрессивной войны со стороны России. Но вот такая эксплуатация политики памяти, она, конечно, контрпродуктивна и с польской стороны, и с украинской. Не время и не место, я тут с вами совершенно согласен.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк, политолог Ярослав Шимов. Время свободы, довольно долго отсутствовавшее на публике и пропустившее несколько важных мероприятий, в том числе Петербургский международный экономический форум, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина провела в конце прошлой недели совещание Совета директоров по базовой процентной ставке, на котором ставка была вновь снижена, но совсем не так сильно, как ожидали многие после заявления Владимира Путина тоже на прошлой неделе об обуздании инфляции в России. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
6: Вместо ставшего уже привычным шагом в половину процентного пункта, всего четверть. Таким образом, ключевая ставка стала 14,25 годовых. По сути, это решение мало чем отличается от паузы в серии снижения ставок, которую ждали некоторые аналитики, уверенные, что Банк России будет настаивать на своем независимом статусе и праве принимать решения самостоятельно, оценивая риски и не обращая внимания на мощное давление как со стороны бизнеса, так и со стороны большинства чиновников финансов. Экономического блока. Разница между 14,5 и 14,25 процентами годовых лишь в том, что сохранение ключевой ставки могло быть воспринято как демарш, а сокращение на четверть процентного пункта гораздо менее конфронтационный способ выразить то же самое отношение к тому, что происходит в российской экономике, особенно с федеральным бюджетом. Ключевая фраза из пресс-релиза Совета директоров, практически дословно повторенная Набиуллиной на пресс-конференции, именно об этом.
7: Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки.
6: Помимо бюджетного кризиса, будем называть вещи своими именами, который выражается в росте государственных расходов, не обеспеченных налоговыми поступлениями, и роста кредитования, с последнего заседания появился еще один существенный фактор, способствующий разгону инфляции – топливный кризис. Мастера формулировок из пресс-службы ЦБ сформулировали это следующим образом, цитирую. «Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива». Конец цитаты. Если исходить из того, что сдерживание инфляции по-прежнему остается главным приоритетом, нынешнее заседание Совета директоров можно было бы даже назвать излишне мягким. Однако за время болезни Набиуллиной много чего произошло. На питерском форуме фактически сложился консенсус о том, что с играми в низкую инфляцию пора завязывать, пора уже приступать к более решительному разогреву переохлажденной экономики. Присутствовавший на форуме заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин, терпеливо объяснявший позицию ЦБ, был в явном меньшинстве. А недели позже, уже на экономическом совещании Владимира Путина, куда представители Банка России не позвали, глава РСПП Александр Шохин выступил с заявлением, которое было подозрительно похоже на ультиматум. Суть его сводилась к тому, что если будут у бизнеса к концу года однозначные, то есть ниже 10% ключевая ставка и доллар по 85 рублей, то инвестиционная пауза закончится. А не будет всего этого, пауза превратится в заморозку. Путин слова Шохина воспринял благосклонно и, сославшись на замедление инфляции, сказал, цитирую, «думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Воодушевленный Шохин после этого несколько раз призвал ЦБ начать снижать ставку по процентному пункту на каждом заседании. В этом контексте четверть процента выглядит, скажем так, иронично. До конца года у Банка России еще 4 заседания по ставке. И если смягчение продолжится нынешними темпами, то к концу года ставка будет не ниже 10, а 12.25%. И то, если повезет, поскольку в заявлении Совета директоров по-прежнему говорится о том, что он, цитирую, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Впрочем, не исключено, что за нынешним демонстративно неконфронтационным решением последуют оргвыводы, после которых денежно-кредитную политику будут определять совсем другие люди.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда американо-иранских переговоров в швейцарском Бюргенштоке, в которых эти страны выступают посредниками. В заявлении говорится, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере и что достигнут обнадеживающий прогресс, включая создание механизма для дальнейших технических переговоров. По итогам встречи стороны создали комитет высокого уровня, который, как утверждается, уже согласовал дорожную карту по достижению финального мирного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Венс заявил перед началом переговоров о том, что Вашингтон предлагает Тегерану начать новую эру в американо-иранских отношениях.
8: Президент призвал начать с чистого листа и трансформировать наши отношения с народом Ирана, протянув ему руку сотрудничества. Этот шаг призван донести до иранского народа простой посыл. Если руководство страны готово отказаться от роли источника региональной нестабильности и на долгосрочной основе отказаться от стремления к обладанию ядерным оружием, то Соединенные Штаты готовы кардинально изменить свои отношения с Ираном. Именно к этому мы стремимся.
0: Это был вице-президент США Джей Ди Венс. Иран на переговорах представляли спикер парламента Мухаммад Багир Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи в своем заявлении подчеркнул, что Иран не намерен забывать того, что предшествовало нынешним переговорам.
9: Мы ни при каких обстоятельствах не можем забывать уроки прошлого. Эта встреча и данное заседание посвящены мониторингу выполнения достигнутых договоренностей. Следует помнить, что пункт 13 меморандума о взаимопонимании сформулирован предельно ясно. Начало переговоров по окончательному соглашению обусловлено выполнением 5 конкретных положений, включая пункт 1 меморандума, в котором речь идет о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан.
0: Переговоры в Швейцарии в субботу оказались на грани срыва после того, как Иран вновь перекрыл судоходство в Ормузском проливе, требуя прекращения военной операции израильских войск в Ливане. Президент США Дональд Трамп в ответ в очень резкой форме потребовал от Ирана немедленно вновь открыть пролив и прекратить поддержку подконтрольных ему сил в Ливане. Речь идет о шиитской радикальной группировке «Хизбалла», признанной в США и ЕС террористической организацией. В противном случае Трамп пообещал нанести по Ирану новый сокрушительный удар. «У вас не останется страны», цитирует президента США телеканал Fox News. Трамп также выступил с угрозой, что в случае, если пролив не будет немедленно открыт, иранская делегация не сможет вернуться на родину. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что будет действовать, если понадобится, независимо от позиции Вашингтона.
10: В Соединенных Штатах говорят, что президент Трамп делает все, о чем я его прошу. В Израиле, напротив, утверждают, что я выполняю все, чего он хочет. Но ни то, ни другое не соответствует действительности. Мы лидеры независимых и гордых государств. Каждый из нас отстаивает интересы своей страны.

0: Хизбалла накопила против нас. Мы создали зоны безопасности в Газе, Сирии и Ливане и будем сохранять их столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности Израиля. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как сообщает Sky News, подавляющее большинство израильтян считают невыгодным для Израиля соглашение между США и Ираном. Осенью в Израиле должны пройти всеобщие выборы. Время свободы. В Великобритании сегодня случилось событие, которое, в общем-то, ожидалось. Премьер-министр Кир Стармер заявил, выступая у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 в Лондоне, о намерении уйти в отставку. Как сказал Стармер, либористы дали ответ на вопрос о том, считают ли они его наиболее подходящим человеком на посту лидера партии на следующих выборах. Он услышал этот ответ и принял решение уйти. Возглавлять правительство Стармер будет до избрания нового лидера лейбористской партии. В своем заявлении британский премьер почти не скрывал эмоций.
1: Я уйду в отставку с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении. Я прошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии составить график, согласно которому выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летнему отпуску. После ухода с самой высокой должности в стране я буду уделять больше времени самой важной работе – быть лучшим мужем, каким только могу быть, моей замечательной жене, которая была моей опорой и в радости, и в горе, и лучшим отцом моим прекрасным детям, которые моя гордость и радость. Большое спасибо.
0: Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лейбористы под руководством Стармера 2 года назад одержали убедительную победу на всеобщих выборах. Однако их популярность резко упала на фоне экономических проблем, роста напряженности, связанного с нелегальной миграцией, и скандала с назначением послом в США Питера Мандельсона, оказавшегося другом, осужденного по обвинению в сексуальных преступлениях, теперь уже покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Большинство наблюдателей сходится во мнении, что новым британским премьером станет недавно вновь избранный в палату общин бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, наиболее популярный сейчас политик-лейборист. Ну и последняя тема. Сотрудники чешского телевидения и чешского радио в понедельник провели забастовку в знак протеста против предложенного изменения схемы их финансирования. Правительство Андрея Бабиша предложило законопроект об отмене существующих сейчас лицензионных сборов и о финансировании радио и телевидения за счет государственного бюджета. При этом финансирование государственных СМИ в Чехии будет заметно сокращено. Журналисты опасаются, что телевидение и радио тем самым попадут под контроль властей и утратят редакционную независимость. Опасения по этому поводу высказывал и президент Чехии Петр Павел. Вещание во время забастовки продолжалось, однако с некоторыми изменениями. Некоторые программы начинались позже, в том числе и выпуски новостей, они шли с минутным опозданием. Мой собеседник, политический обозреватель чешского «Розгласа», так по-чешски называется государственное чешское радио, он же Соукуп. В чем сотрудники чешского радио, чешского телевидения видят угрозу для свободы слова, для свободы их работы вот в этом изменении финансирования, которое сейчас планируется?
2: Конечно, можно вести дискуссию о способах финансирования общественных медиа, но мы, в общем-то, убеждены и не безосновательно, что на самом деле это не вопрос оптимизации, улучшения и так далее, а установления политического контроля над общественными медиа, что, собственно, и некоторые политики правящей коалиции сами открыто признают. Да? И у нас есть печальный опыт наших соседей, например, Словакии, Польши, Венгрии, когда правительство стран постепенно подчинили себе общественные медиа, и как результат эти медиа не являются сейчас релевантными. Да, в отличие от как раз чешских общественных медиа, которые долговременно по всех опросах получаются как одни из самых достоверных, то есть 59%

0: Чехов считает, как бы информацию, получаемую из общественных медиа, достоверной. И, соответственно, в тот момент, когда политики смогут влиять на то, о чем мы говорим, то этот процент будет снижаться, как случилось, и, например, в Польше, где их достоверными считают там, ну, максимум 25%.
1: А какова цель забастовки? Отменить вообще изменение финансирования или, может быть, какие-то условия по новому закону, который сейчас планируется?
0: Цель забастовки, прежде всего, привлечь внимание, потому что мы понимаем, что толку, если общественное мнение будет в нашу пользу, то тогда правительство, особенно вот премьер Андрей Бабиш, который очень пристально изучает все социологические опросы, то он может поменять свое мнение. Да? То есть там нету такого, что мы бы хотели достучаться до политиков самих, потому что они, вероятно, просто уже этот вопрос для себя решили. Мы хотим достучаться до наших зрителей и слушателей. Да? И поэтому лозунг, собственно, забастовки для вас, не для политиков.
1: А вы чувствуете общественную поддержку?
0: Безусловно, мы чувствуем большую поддержку. Собственно, вот в субботу было большое шествие к зданию чешского телевидения, уже не первое. Мы чувствуем поддержку и людей, студентов, например, чувствуем поддержку всяких деятелей культуры и так далее, собственно. И сегодня, например, около здания чешского радио, где я работаю, то там будет, собственно, до вечера такой хэппенинг, где будут выступать разные артисты и так далее. Но другое дело, что мы понимаем, что нам прежде всего нужно дотянуться до той части общественности, которая голосовала за нынешнее правительство. Да? Другое дело, что правительство само эти предвыборные программы не обещали таким способом обращаться с общественными медиа. Но нам нужно дотянуться до этих людей.
1: Моим собеседником был политический обозреватель чешского государственного радио Ондřej Soukup. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Галича убила музыка, то, чему он поклонялся.
5: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен о главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот Галич – это новые песни о главном.
6: Мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица. И он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают.
7: Привет, это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Так как этот эпизод у нас дополнительный, бонусный, пользуясь языком киноиндустрии, это своего рода фильм о фильме, мы договорились приоткрыть вам некоторые наши тайны. Ну, например, перед записью первого эпизода Полина сделала мне подарок. А какой именно, она сейчас сама расскажет.
7: Сначала я расскажу небольшую историю. Когда Галича исключали из Союза писателей, сочувствующие люди начали носить на одежде значки города Галич в знак поддержки. Такой тихий протест против творящейся несправедливости. Были даже смельчаки, которые оставляли цветы под барельефом города Галич на станции метро Свиблова. Я через друзей заказала два значка с гербом Галича. И в день нашей первой записи выдала один из значков моему другу по подкасту Вите.
8: Да, и это был очень хороший подарок. Спасибо тебе огромное. Правда, это было очень приятно и как-то символично. И мы с этими значками записывали первые эпизоды. Потом мы их оставляли дома и забывали их надевать. Но все равно они в душе были с нами.
7: На смерть поэта отреагировали, естественно, не только в СССР. По всему миру выходили новости и передачи. О том, как реагировали коллеги Галича, рассказывает историк и журналист «Радио Свобода» Иван Толстой.
9: Радио, конечно, с великой скорбью восприняло, и были радиопередачи. Но самую лучшую фразу сказала Марья Васильевна Розанова. Она сказала: «Не от электрического тока погиб Галич, не от смерти даже он умер, как сказал Ходасевич у Блоки. Галича убила музыка, то, чему он поклонялся. И это высший вид смерти».
8: Про музыку Галича хочется поговорить отдельно. Как мы уже рассказывали вам в предыдущих эпизодах, Галич прекрасно играл на гитаре, на фортепиано, он мог исполнить и классический репертуар, и джазовые стандарты. И вот как раз об этом, о музыкальной составляющей его творчества, нам рассказал журналист и музыкальный обозреватель Максим Семеляк.
10: В нем мерещилось что-то там от того же Сержа Гинзбура, от других французов, там, от Ферре, от Сержа Раджани. Вот если вспомнить там песню Сержа Раджани «Волки вошли в Париж», это, конечно, типично галичевская песня. Je vais les chercher, mes frères, c'est drôle, t'as vu l'avion. Еще одна такая странная ассоциация, которая тоже, ну, опять-таки, это задним числом, она не имеет под собой никакой почвы, это Леонард Коэн. Их роднит вот это, ну, то есть, конечно, что называется, в других как обстоятельствах и в идеальном мире. Галич, по большому счету, ну, недалеко ушел от песни «Dance me to the end of love» и вообще вот от таких поп-еврейских распевов Коэна. Вот это как раз очень интересно, потому что галическим песням на самом деле им бы подошли очень тонкие аранжировки, опять-таки французские, в духе там Жана-Клода Ванье. И в этом смысле вот один из таких неопопуляризаторов Галича, Гарик Осипов, он в нулевых годах записал его вещь «Еще раз о черте», положив его как бы на музыку с этим «Takes a Holiday». Вот это он очень, очень тонко прочувствовал.
11: И что потом? Прошлогодний снег.

0: И для меня вот это как раз вот в этом глуховатом голосе, как сам Галич пел, и в этих странных таких отголосках гитары, я слышу в нем вот какие-то такие вещи. 90-е, они начались с Галича, когда появились эти пластинки и эта синяя книжка стихов?
1: Да. Про эту синюю книжечку вспоминали многие гости нашего подкаста. У меня она тоже, естественно, есть. Я очень хорошо помню, что покупал ее в Москве, в киноцентре, вместе с моим другом Борей Усовым. Именно в те годы мы с Борей основали группу «Соломенные еноты». Эта группа оставила свой след в московском андеграунде 90-х, и вот на первом альбоме «Соломенных енотов» есть песня, посвященная Галичу.
2: «А твоя остановка дальше».

0: поверишь, но сейчас одна из этих синих книжечек на пути в Прагу. Это моя мама, послушав подкаст, передала свою книжечку мне. Я считаю, что это успех. Сейчас самое время опять, как в кинематографе, сделать монтаж и перепрыгнуть на 10 лет в будущее от смерти Александра Аркадьевича в конец 80-х, начало перестройки. Галича начинают немного печатать, появляются пока еще подпольные записи его песен, и наши гости вспоминают про свой опыт удачного или не очень удачного знакомства с творчеством Галича. Писатель Максим Кабир.
1: Было несколько точек, где можно было записывать кассеты. На этих точках не было в каталогах Галича. Но один дяденька иногда проходил мимо моего подъезда, и он мог, я знал, у него можно было попросить, он тебе записывал кассеты. Я ему говорю, есть у вас Галич? Он говорит, ну, конечно, есть. Давай залог, я сейчас принесу. Я ему дал какой-то там залог. Всего Галич мне обошелся в 5 гривен. И мне принесли кассету без всякой обложки, без ничего. Я послушал, и я был страшно разочарован. Я подумал, какая же это ерунда, ужасный голос. Какие-то тексты фиговые попались на этой кассете, совершенно не те, которые были у меня в книжке. В общем, это было страшно, нудно. И примерно полгода я так и считал, пока вдруг по ОРТ не показали концерт Галича. Я понял, что не Галич, я совсем послушал на аудиокассете, потом я узнал, что это был Олег Митяев. То есть вместо Галича этот ушлый товарищ мне, так сказать, подогнал, что было под рукой.
2: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: Ну, хотя бы, видите, он мне не подогнал там вместо Галича какой-то джазовый ансамбль или какой-то рок. Он понимал, кто такой Галич приблизительно, поэтому он мне дал что-то, что для меня, значит, молокососа могло за Галича сойти.
3: Для многих молодых людей в 90-е годы песни Галича стали своего рода учебником истории, вспоминает наш коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов.
4: Галич для меня — это то, почему я учил какие-то вещи. Или точнее, то, почему какие-то вещи мне не нужно было объяснять никогда. Я через эти песни понимал, как эта жизнь выглядела, как она была структурирована. И самое главное, что я, конечно, через них понимал какие-то вещи об очень серьезных каких-то там, не знаю, репрессиях, ГУЛАГе. Спроси меня какое-нибудь главное литературное произведение о сталинских лагерях, или там постсталинских лагерях. Я, наверное, понятно, что начну с Солженицына, там, Шаламова и всего прочего, но я обязательно приду к песне «Ави Мария».
5: «Упекали пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду, но следователь Хмурик получил мест Коми льготную путевку на месяц в Тиберду».
4: И то, что я знаю об этом времени, опять же, которое я не застал, оно, это знание, сформированное этими песнями в значительной степени. У меня была довольно забавная история из юности. У нас был такой довольно строгий и снобский репетитор по литературе, который готовил нас к поступлению. И что-то вот мы рассуждали. Он был очень такой педантичный, очень любил русскую литературу, классическую поэзию русскую. Вот мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица, вот такой смесь, с одной стороны, одобрения, но с другой стороны, какого-то чуть ли не презрения. То есть это была очень негативная эмоция. Он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают. И это, конечно, в общем, характеризует, да, и место этого поэта в моей жизни, и то, как я взаимодействую с его текстами. То есть я не хочу говорить, что это как бы хорошо, да, не знать Вяземского, а знать Галича, но для моего поколения, или как минимум для меня, это вот такой важный вход в любое знание о советской жизни, то, благодаря чему я, в общем, о многом какое-то первое представление в свое время составил.
0: А вот еще одно воспоминание о первом знакомстве с творчеством Галича. Наш коллега Иван Толстой впервые услышал эти песни в юности.
6: Тогда он не зашел. Он был взрослый, а я был инфантильный. Понимаете, когда он поет про взаимоотношения взрослых людей, да еще с использованием какой-то такой вот отдел кадровской лексики, ну что понимает мальчик в этом. Понимаете, я бы взял кило, да плохо с деньгами. Что это? Что это за поэзия? О чем это? Между прочим, Высоцкий заходил прямо насквозь, как клинок. С ним все было понятно. У него была четкая совершенно позиция. А у Галича она была какая-то амбивалентная. Вот непонятно, что он хочет сказать до своей как бы морали. Или вот та мораль, которая растворена в его строчках, она не очень доходит. Нет, я совершенно не интересовался Галичем, пока сам не стал взрослым человеком. Ну, я не знаю, ну, сильно после 20-25, может быть. Я вслушался в какой-то ситуации у кого-то в гостях, я вслушался в Галича. И мне понравился он. В нем было много мудрости, человечности, юмора. Но это произошло довольно поздно. Понимаете, он был амальгамой необыкновенно важной. Нельзя сказать, что стихи Галича – это великие стихи. Нельзя сказать, что его исполнение – это великое исполнение. Нельзя сказать, что его диссидентская деятельность, она какая-то необычайно яркая и вообще вершина чего-то. Ничего этого нельзя сказать. А вот все вместе, вот это и есть гениальность человека. Вот это сплавленное все дает вам совершенно ни на кого не похожий человеческий, божественный экземпляр. Так что Галич, безусловно, фигура абсолютно выдающаяся, но он не терпит разъятия, он не терпит анализа, что называется. Он заслуживает синтеза. Его нужно синтетически понимать. И тогда Галич лучший друг.
0: А еще в перестройку Галича восстанавливают в Союзе кинематографистов. Да-да, именно в том Союзе, откуда его с позором исключили. Но настали новые времена, и в Союз пришли другие люди. Причем они даже какие-то слова покаяния произнесли. И захотели спонсировать фильм про Галича. Про эту совершенно прекрасную историю рассказывает Нина Крейтер в предисловии к книге воспоминаний друзей Галича «Заклинание добра и зла». Утро 19 октября 1988 года съемочная группа картины «Александр Галич. Изгнание», то есть три человека, режиссер, оператор и переводчик, ждут машины в «Шереметьево-2». У них в руках авиабилеты «Москва-Париж-Москва». Летят они в командировку на 3 дня. А еще у них в руках большущий, упакованный в мокрую простыню, букет из 100 роз. Потому что Союз кинематографистов хочет в день рождения поэта, тогда ему исполнялось 70 лет, положить цветы на могилу на кладбище Сен-Женевьев. И чтобы эти цветы прилетели из дома. Но во Франции с 18 октября всеобщая забастовка. И даже посольства не работают. И 3 паспорта наших героев уже с визами остаются в закрытом посольстве. Поездка не состоялась. А эти розы начинают раздавать друзьям. Причем часть из них вручили отцу Александру Меню, потому что у него в этот день было выступление в Москве. А одну розу все-таки припрятали. И она все-таки добралась до Парижа, и ее положили на надгробный камень с надписью «Блаженно изгнаны, правды ради».
3: Ну да, здесь хочется только заметить, что отец Александр Меню, о котором ты говоришь, это не просто там был друг Галича, это был еще его крестный отец.
7: К сожалению, я вот о внутреннем вот этом его пути говорить не люблю и вообще не хочу, потому что, ну, священник не должен выносить на свет Божий то, что происходит при его присутствии. То, что нам говорится, должно с нами и умирать. Но если говорить в общих чертах, он был большой человек, мощный. Его духовный, внутренний, сокровенный путь – это завершение этого поиска. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию. Быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь.
8: Все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться.
3: А мне еще хочется поговорить о том, как песни Галича повлияли на тех, кто пришел после, и о тех, кто пел Галича и стал его литературным последователем, рассказывает журналист Максим Семеляк.
9: В мае 99 года был квартирник Псоя Короленко, где он целиком пел вещи Галича. Он получил негласное название, чтобы не вышло как с Галичем. Я был на этом концерте. И Псой, конечно, тончайшим образом препарировал все эти песни. То есть я, ну, с тех пор, как бы, ну, мне доводилось слышать какие-то, ну, Галич, в принципе, достаточно популярный исполнитель, мне доводилось слышать какие-то обработки там и прочие кавера. Но только Псой, на мой вкус, уловил вот самый нерв, интонационный, поэтический, и вообще все, что как было связано с Галичем, вот он в 99-м году подвел такую своеобразную черту. То есть, на мой вкус, как бы лучше сделать было нельзя. И Псой, и, во-первых, ну, Псой, который тогда был главным представителем такого, ну, назовем его так, шансон-андеграунда, то, что он выбрал, во-первых, именно Галича, то, что он таким изящным образом его препарировал, это, ну, послужило некоторым знаком, да, и одновременно каким-то прощанием.
10: Да

0: печку колесы вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
10: Я еще раз повторю, что не очень была хорошо знакома с творчеством Галича до нашего с тобой, Вить, подкаста. Но чем больше я читала его стихи и слушала песни, тем больше мне казалось, что они очень перекликаются с поэзией Александра Башлачева. Вот на нем я буквально выросла. И я честно приставала ко всем нашим гостям с вопросом про преемственность поэзии Галича. И вот Юрий Сапрыкин оказался молодцом.
11: Именно его внимание, именно его чутко к такому языку простых людей и к судьбам простых людей. Я вот думал, а что могло бы наследовать облакам, например. И я вспомнил одну такую песню, это «Грибоедовский вальс» Башлачева.
12: И поплыли с

0: Наполеон.
1: Которая, очевидно, просто наследница по прямой Галича. Причем у Галича даже есть текст, ну вот совсем, что называется, предшествующий. Это вальс его величества про размышления о том, как пить на троих. Вот где один из выпивающих людей засыпает, и ему снится, что он вот буквально-таки Наполеон и повелевает народами.
2: Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят.
1: И мне кажется, что эта ниша в русской словесности, она сейчас не то чтобы занята. Это место осталось вакантным вот буквально с тех времен.
3: Слово еще одной участницы нашего подкаста Ольги Романовой.
4: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен на главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот «Галич» — это новые песни о главном. Каждый раз его открываешь по-другому. Ведь эти облака, например, они же просто вот сейчас про мобилизацию заключенных. Ты слушаешь это, думаешь, господи, ну как это возможно?
3: Да, и, возможно, именно из-за того, о чем говорит сейчас Ольга Романова, из-за того, что «Галича» каждый раз открываешь по-разному, по-другому, 5 лет назад на независимом лейбле «Отделение Выход» вышел двойной альбом, на котором музыканты поют песни «Галича». Вот что говорили некоторые участники этого проекта.
5: Дмитрий Шумилов, группа «Вежливый отказ». «Галич» продолжил бардовскую традицию в изначальном, древнем ее смысле, когда музыкальный инструмент лишь задавал канву рассказываемым историям. К этому он подошел со всем умением профессионального драматурга и сценариста.
6: Светлана Бень, группа «Серебряная свадьба». Творчество Галича для меня – литература высокой пробы. В ней столько интеллигентности, но мне, как театральному человеку, особенно близки те произведения, в которых есть очень яркая, совершенно театральная, драматургическая история.
7: Дмитрий Шагин, художник, лидер творческого объединения «Митьки». Галич для меня был более значимым исполнителем, чем даже Высоцкий. Галич – это выразитель мысли интеллигенции. Наверное, поэтому и менее знаменит сейчас. И я думаю, в наше время Галича снова начали бы запрещать. Таким он и остался – непризнанным и запрещенным.
3: Мы с Полиной думали, что этот эпизод будет таким легким, светлым. Там будет много воспоминаний, историй, музыки. Но, к сожалению, как только речь заходила об актуальности песен Галича, то сразу становилось как-то грустно. Слово подруге и соседке Галича Ирине Роскиной.
8: Песни, мне кажется, безумно сейчас актуальны. Именно просто вышли на передовую по актуальности. «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Наши танки на чужой земле». Буквально то же самое. Я не знаю сейчас такого человека, как Александр Аркадьевич. У меня есть даже в Израиле такие русскоязычные поэты, которые очень откликнулись с антифашистскими стихами на войну с Украиной. И мне очень нравятся их стихи. Просто от того, что они живут в Израиле, как бы им легче, тут нечего так бояться. Меня огорчает, я понимаю, что я не права, но меня все равно огорчает недостаточно сопротивления в Москве. Как бы невозможно сопротивляться, потому что сразу арестуют. Но мне это все время вспоминается Горбаневская, Литвинов и все остальные, которые, они же прекрасно понимали, что их арестуют. Стоило ли это делать? Для чего это делать? Это уже как-то другой вопрос, не знаю. Вот когда было 50-летие вторжения в Чехословакию, тоже размышляла тогда на эту тему, что вот как тогда я была восхищена Яном Палахом, который сжег сам себя. Хочу ли я, чтобы сейчас так поступали молодые люди? Нет. Но в то же время, когда я читала, как тяжело им было переходить через перевал какой-то на границе, даже вот помыться было негде, там что-то постирать, 4 дня шли. Но все-таки мне было как-то неприятно, знаете, что вот это наши, ну не наши уже, я в другой стране, но неважно. Но вообще, что вот это молодые люди считают трудностями. Но это нехорошо с моей стороны, потому что сама-то я не иду на Красную площадь, опять же, Ну, ужасно, ужасно глубоко сочувствую всем, кто сидит. Ужасно переживаем судьбу Жени Берковича, ее подруги, автора этой пьесы, в которой, ну, ничего нету, за что, с моей точки зрения. Не то, что посадить можно было бы, а вообще ничего. Так что все полный кошмар.
0: Ирине Роскиной вторит еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
9: И тогда казалось, что вот то, что его запрещало, исчезло. И теперь просто все это позади. А оказалось, что, как в фильме «De la morte de la mort» Микеля Суави, где автобус с бойскаутами рушится в пропасть, и, значит, в момент, когда он слетает в пропасть, мрачный голос за кадром говорит: они думали, что у них все впереди, автобус падает в пропасть, а у них все оказалось позади. Вот. Так же и здесь. Мы думали, что все позади, а все оказалось впереди. И все вернулось. Причем вернулось не... Ну, вот сегодняшний режим российский, он в формате зомби, да, из могилы поднимает не, даже не Советский Союз 80-х годов, он поднимает сталинизм какой-то. То есть Советский Союз вот 30-х годов, когда вот эти вот как бы... Вот как на записях фирмы «Мелодия» подрезаны частоты, и мы слышим странный какой-то вот саунд. Так и здесь они подрезают частоты реальности и вынимают какие-то призраки 30-х годов, и у нас идут арест, обыски, значит, пытки, люди умирают, там, ну, нет расстрелов, но все равно мы знаем, что там в Беларуси тоже люди как бы страдают и умирают там в лагерях, кто-то умер, да, то есть это все равно можно сказать, что его убил, он убит, он умер в результате преследований, потому что мы знаем прекрасно, что человеческая жизнь там не ценится, и даже наоборот, и вот то, что делают с Навальным, например, как это можно охарактеризовать с точки зрения прав заключенных и того, как содержатся заключенные, это совершенно издевательство и насилие, да, вот. И поэтому то, что, о чем пел Галич, вернулось. Оказалось, что Галич, он актуален сейчас, и последние годы, чем сильнее закручивались гайки, тем его актуальность становилась больше, потому что то, о чем он пел, и то, что казалось ушло, оно пришло снова. И вот сейчас ты берешь песню «А молчальники вышли в начальники», и вот, пожалуйста, это вот у нас прям происходит сейчас.
3: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст и брали интервью у наших гостей, всегда спрашивали, какая песня Галича у вас самая любимая. Многие называли песни, которые уже звучали в предыдущих эпизодах. Многие затруднялись ответить, так как любимых песен было слишком много. А вот что ответил нам на этот вопрос журналист Максим Семеляк.
10: Галич важен вот этой своей мудрой безысходностью и пониманием того, что народ, собственно говоря, ну вот он все равно один, да. И сейчас бесконечно важен вот этот вот грандиозный финал его песни «Желание славы», когда сын лагерника потому по снежочку провожает вертуха его дочку. И вот с этим уже ничего не поделаешь. Хоть ты промолчи, хоть не промолчи. И в этом как раз величайшая мудрость Галича. И это никакое не примирение, а просто, ну, вот это так оно и есть.
2: Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте: жаль я, сука, не добил тебя вятки. Больно ловки вы, жиды, больно ловки.
10: Потому что, опять-таки, у Галича есть песня о том, что слово «истина», она ни с чем не рифмуется. И вот с этим как бы нам предстоит жить. А что касается любимой песни, ну, она более-менее, на самом деле, как всегда, у меня была одна. Вот эта короткая такая зарисовка, это, конечно, не сбывшаяся.
2: Под старость или в расцвете лет, ночью или средь бела дня, твой голос придет, как внезапный свет, и ты позовешь меня. Не сбывшись, ты позовешь за собою меня. Ты позовешь меня, и пусть сулит мне твой тихий зов страданий и беду, но я спокоен, я готов, и я за тобой иду. Не сбывшись, не сбывшись.

0: именно этой, не самой, возможно, известной и знаковой, но очень, на наш взгляд, пронзительной песней нам бы и хотелось поставить точку в первом сезоне подкаста «Наш сосед Галич».
1: В завершение нам хочется сказать спасибо всем гостям и участникам нашего подкаста. Ирине Роскиной, Ольге Романовой, Маше Слоним, Александру Дельфинову, Евгению Жовтису, Василию Зоркому, Максиму Кабиру, Роме Либерову, Владимиру Раевскому, Юрию Сапрыкину, Максиму Семеляку и Игорю Титову.
0: А также нашим коллегам, которые участвовали в этом подкасте и которые помогали в работе над ним. Константину Бенюмову, Ивану Толстому, Ольге Абрамчик, Марии Яблонской, Григорию Ермилко, Александру Касаткину, Андрею Цуганову и Антону Ширяеву.
1: И, конечно, спасибо всем вам, слушателям подкаста «Наш сосед Галич». Спасибо, что остались с нами до финала, писали нам приятные отзывы, поддерживали нас. Я получила огромное удовольствие и пережила невероятный опыт ностальгии и по родному району старой Москвы, и по людям, боровшимся с несвободой. Делитесь нашим подкастом с друзьями, чтобы историю Галича узнало больше людей. И оставайтесь с нами на свободе. Пока.
0: И на настоящем времени. Пока-пока.
2: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
3: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
2: и Наталья Джампаладова.
3: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах – в 21:05.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
6: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
8: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
11: Говорит «Радио Свобода» показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
12: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
13: Сейчас ты говоришь.
12: Вот. Сантиметр.
13: Вот. Если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
11: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли».
10: Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и Фаридейли, и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
14: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал Фаридейли. Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет Фаридейли, Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
15: Добрый день.
16: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
15: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
14: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным Фаридейли, с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники Фаридейли в Кремле, вызваны соображением безопасности.
17: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
14: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично попартийными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
18: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
14: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фаридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
10: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
19: Здравствуйте, дорогие друзья.
10: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой, скорее, медицинский термин, но все же, как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
19: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин — это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треки Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
10: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Ну, благо, хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тот уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
19: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как Пересвет с Челубеем вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал, берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
10: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять на мужичка очков в случае переговоров и так далее?
19: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, понимаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать, ну давайте, ну что уж, давайте в конце концов, ну, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру, мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель... создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
10: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
19: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяк уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
10: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
19: публичным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга. Она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
10: Но Россия воспринят это сна, я поддерживаю ваши статуи.
19: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом. Подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
10: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
19: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. И вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта, родины и истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
10: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
19: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже

0: же совершенно не обязательно связано с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не каким-то тоталитарным проявлением. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, как Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг, понимаете? Вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно, сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал священную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала... От отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего не скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую. Ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Ну, верю, еще не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся

0: был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин-Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: Спасибо.
1: Эфире.
0: Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
1: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Сегодня мы попробуем понять, кто на самом деле стоит за кулуарными переговорами о мире, почему Кремль делает ставку на тайных челноков вроде Абрамовича и Шрёдера, и какая интрига скрывается за кастингом кремлевских миротворцев.
1: Михаил Михайлович, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Мама, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
2: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам же сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непростая. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А зачем Путин на питерском экономическом форуме демонстративно скрыл имя Абрамовича, назвав его просто таинственным бизнесменом?
2: Но он не любит называть всегда имена, поэтому тут ничего в этом особенного нет. Значит, все сразу же догадались, кто это может быть. Поэтому ничего такого особенного в этом я не вижу, никакой там интриги или какой-то подоплеки. Значит, да.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
2: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем так.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
2: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
2: Ну, это отдельный разговор. Это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом.
1: Но, Михаил Михайлович, это деньги, это что-то другое. Может быть, это личные отношения?
2: Вот я думаю, что это личные так отношения, да, личные добрые отношения. Думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
2: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так. Поэтому я, так сказать, знаю этих всех людей, всех, 7-10 человек того периода, безусловно, да, поскольку там мы вели с ними переговоры и по налогообложению нефтяной отрасли, эти были сложнейшие переговоры, которые успешно закончились, и система, которая тогда была мною установлена, принята Думой, работает до сих пор, правда, с некоторыми там изъянами, с льготами для путинских друзей, значит, но система эта работает, и вообще вся налоговая система, она функционирует нормально, и тогда олигархи эти играли большую роль, и у них было влияние в Думе. Ну, у Тарковского было больше, скажем, влияния, чем у Абрамовича. Значит. Но я еще раз хочу сказать, что мы со всеми с ними сумели, так сказать, нормально разговаривать и договорились, и все подтвердили без всяких всплесков. Все законы были приняты, и все исполняли эти законы, налоговые законы и другие.
1: Михаил Михайлович, именно при вас он стал губернатором Чукотки. Он поднял Чукотку?
2: Не при мне, не так.
1: Но в 2001 году он стал губернатором. Сначала был депутатом, а потом стал губернатором. Вы в это время были премьер-министром.
2: Вопрос да, развития Чукотки, ну, тема такая, знаете, такая немножко улыбку вызывает, значит, там совсем небольшой регион, поэтому я не вижу ничего, никаких таких особых прорывов. Да, там было интересно, так сказать, сам город Анадырь был, так сказать, реконструирован, какие-то что-то было построено, но я сейчас просто даже не помню какие-то детали этого дела. Я не думаю, сейчас это интересно это в связи с переговорами по завершению войны, агрессии против Украины. Я думаю, что это другая тема совсем.
1: Тогда интересно, какие цели преследует Абрамович. Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
2: Ну, я не знаю. Я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась. Я уверен, что все хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее. И хотят предпринять усилия. Абрамович в силу своих возможностей и того, что Путин ему доверяет, значит, привести послание, там, сказать, и что-то там рассказать Зеленскому, значит, это очень важная вещь, он важную функцию исполняет. Но я еще раз хочу сказать, и Абрамович, и все остальные хотят завершения войны. Безусловно.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
2: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как так пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет. У него ошибочное представление. В Европе все понимают, что Путин – это агрессор, которого нужно остановить, осадить. А Украина – это жертва. Поэтому переговоры здесь будут другие. Путин понимает, что Трамп выходит, и ему нужно переговариваться. И поэтому он, опережая события, впервые, если вы помните его выступление на параде, а потом его интервью после парада, вот последнее, 9 мая, значит, да, он сказал, первый раз сказал, что готов переговариваться с Европой. И сказал, как вы правильно напомнили, Шрёдер – хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими. Путин понимает, что ему пора разговаривать с Европой. Но он хоть думает, он представляет, что Европа пойдет на уступки, потому что ей нужен газ, нужна нефть и так далее. Но Европа на это не пойдет. Если вы заметили, вот последнее воскресенье в Лондоне было заявление Европейской тройки. Британия, Германия, Франция и Украина. И они заявили, эта тройка с Украины вместе заявили о том, что позиция вот такая, жесткая позиция. А позиция именно, что Путин должен остановить агрессию, немедленно прекращение огня. Правильный подход. Путин поэтому возмущается, что Европа не собирается уступать. Есть в Европе силы, которые хотят перемирия, ну, перемирия в смысле каких-то уступок и каких-то какого-то согласия с Путиным, но большинство, подавляющее большинство и общий голос Европы сегодня звучит так, что Путин агрессор, никаких ему уступок не положено.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
2: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99 году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдера встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком, который на западном языке, я имею в виду в общем плане западном языке, с пониманием всех нюансов европейской политики, будет объяснять путинскую позицию. Это означает ухудшение ситуации. Для Путина это серьезное, значит, переговорщик.
1: Михаил Михайлович, вот друг другом, но все-таки это было при вас. Шрёдер перезапустил промышленность Германии, запустил Северный поток и снизил безработицу. У него есть определенные заслуги, поэтому как бы друг другом, но этот человек все-таки внес вклад в экономику Германии.
2: Это так. Никаких сомнений нет. Я поэтому и говорю, что для Путина это очень ценный кадр. Очень ценный кадр. Но европейцы, никто с этим не согласится.
1: Почему? Никогда. Вот они не хотят.
2: Потому что он пропутинский. Потому что он еще лучше, чем Путин, будет объяснять путинскую позицию, которая является не позицией, а просто позицией агрессора. Значит, у него нет никаких аргументов. Все же знают это прекрасно.
1: Поэтому. Но это наше предположение или ваше предположение. А вдруг он поведет себя по-другому? Мы же не можем это исключать.
2: Ну, я не думаю, что он поведет себя по-другому, иначе Путин бы не предлагал бы его. Поэтому у меня понимание, убеждение одно, что если он будет переговорщиком, он будет пытаться объяснить Западу справедливость путинских требований.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
2: Она сама не хочет, во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно, знает нюансы, она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Поэтому я думаю, что сейчас переговоров не будет, но Европа готовится. Я очень-очень удовлетворен тем, что эти заявления есть, Европа готовится. Сначала должен быть определен вообще, о чем переговор. Европейцы все должны согласиться. Евросоюз и Великобритания должны просто понять, какие пункты они согласовывают. А кто это будет вести переговоры, это вопрос уже десятый.
1: Кто может быть тогда в данном контексте компромиссной фигурой? Ну, чтобы не раздражал Путина, вот, и был соблюдал интересы Европейского Союза.
2: Вопрос раздражения Путина, я считаю, тут не главный. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция. По крайней мере, и заявление Макрона, который к Лукашенко обращался и спрашивал, можно ли, что Минск будет площадкой для возможных будущих переговоров. Поэтому я думаю, что уже в Европе идет хорошее созревание и подготовка к тому, что такие переговоры рано или поздно будут. Сейчас Путин не хочет и демонстрирует вообще, что он вообще не готов ни на какие уступки, а очень скоро он, я думаю, согласится вести переговоры. Не украинских, а на европейских условиях. Европейцев прямую, да, кто-то скажет. Теперь европейцы признали, что они на стороне Украины. А да, они всегда были на стороне Украины. Они не воевали впрямую, но всегда были на стороне Украины. И есть, и будут. Это совершенно очевидно и нормальная, понятная вещь.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Михаилом Касьяновым о тайной дипломатии, личном опыте общения с европейскими лидерами, запасе прочности российской экономики и о том, как далеко готов зайти Путин в поднятии ставок.
1: Михаил Михайлович, а что вы думаете про Эрдогана? Все-таки это крупный политический игрок. И вы, как вы думаете, он устроил бы Путина?
2: Да, вопрос не в этом, кто устроил бы Путина. Вопрос не нужно ублажать Путина. Нужно определить позицию Европы. Те, кто собирается, кто сейчас поддерживает и собирается в будущем поддерживать Украину. Поэтому вопрос не Путина, а вопрос Евросоюза и Великобритании. И поэтому там идут разговоры. Я еще раз скажу, что я удовлетворен тем, что это понимают там и это делают руководители. Эрдоган хороший тоже как бы там промежуток, посредник такой, ну, косвенный посредник, но он не участник переговоров. Тут нет вопроса примирения. Нечем примириться. Это как хотел делать Трамп, быть посредником. Украина не должна идти уступки. Она уже пошла на уступки, значит, по вступлению в НАТО, там, да, в разговоры в устной форме. Но где еще ничего не подписано, слава богу. Значит, да. Поэтому вопрос, в том числе определение, в какие союзы вступать в Украине, это ее суверенное право. Поэтому это не является предметом переговоров. Значит, да. Поэтому вопрос здесь не в Эрдогане и никто, ни в каком стороннем посреднике. Вопрос в позиции Европейского Союза и кто от них это будет озвучивать, и если Путин готов переговариваться, кто с ним будет встречаться. Сейчас я вижу, найдет напоминание о том, что была тройка, и сейчас примерно в эту сторону ситуация и развивается.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
2: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем.
1: Ну вот смотрите, вот чтобы мы не говорили, что у него все так, там не получается, но мы видим, что сама власть исполнительная – это железобетон. Вокруг него все смотрят ему в глаза и в рот, и никто не смеет возразить. И со стороны видно, что он полностью контролирует ситуацию. Разве не так?
2: Это так. Это так. Но это не меняет проблем, которые не отменяет проблем, которые нарастают. Да, он контролирует ситуацию, это пока контролирует это так. Как только появится какая-то информация, что у него что-то проблемы со здоровьем, все поплывет сразу.
1: Вы знаете, в таких случаях говорят, что он будет кашлять на наших похоронах, но он крепко выглядит, все у него хорошо внешне, по крайней мере.
2: К примеру, это так, вы правы, он выглядит хорошо, но хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, я не вижу каких-то проблем со здоровьем сейчас. Значит, я, к примеру, говорю, если вдруг что-то появится такое. Поэтому сейчас он контролирует ситуацию, это так. И поэтому никаких сегодня там заговоров каких-то там, кто рассказывает разные, так сказать, предположения. Конечно, все это невозможно. Нет никаких предпосылок для этого. И нет возможности, нет для этих людей, которые эти заговоры могут там организовывать против Путина. Путин контролирует ситуацию полностью. Но ситуации вокруг, которые, факторы, которые я назвал, значит, это и экономическая ситуация, и финансовая в том числе, и, безусловно, растущее социальное напряжение. И Путин наступил теперь уже на больную, скажем, так сказать, точку, а именно закрытие интернета. Он затронул огромное количество людей, которые просто закрывали глаза и терпели эту войну. Это средний класс в крупных городах, я имею в виду интернет. Зажатие интернета, все полностью, даже лояльные Путину люди стали его критиковать. Он наступил туда, куда вообще не следовало ему это делать. Значит, да. Но теперь все, ситуация социальная поплыла просто. Значит, и Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживает, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Можно ли говорить, что министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вне игры? Путин вывел его за пределы дипломатии.
2: Но нет, он по-прежнему глава дипломатии, но российский МИД не является политическим ведомством, является дипломатическим ведомством. Поэтому дипломатические усилия они делают там, где требуется. Переговоры просто с Трампом велись по это время, а Трамп, он, понятно, для Путина, для всей КГБшной, значит, так сказать, всей этой группы, он понятный человек, это бизнесмен, который хочет сделки и так далее, поэтому с ним нужно разговаривать на языке бизнесмена. Поэтому переговорщики, там, так сказать, это этот самый Дмитриев, значит, да. Вот, поэтому, а там, с той стороны переговорщик, он назначил, сам же назначил, не Рубио послал, значит, да, переговариваться, а Уитков и Кушнер, друзей, которые, значит, и близких ему людей, которые занимаются бизнесом. Поэтому там вопрос про бизнес, значит, основка войны, это уже как часть, прилагающаяся к этому. Ну, вот, но европейцы будут по-другому это делать, это будет не так. Поэтому и функция Лаврова, она сейчас вырастет в этой связи.
1: Возвращаясь к теме экономики, вот многие предрекали, что экономика России не выдержит, но вот мы видим, 5-й год идет война, и военная машина работает. Насколько крепка сегодня экономика, каков ее ресурс?
2: Ну, никакого, там сказать, коллапса в ближайшее время не будет, но экономика, проблемы не нарастают, уже все с прошлого года все началось. Все гражданские отрасли в стагнации, а некоторые, у некоторых серьезный спад. Например, угольный там минус 10% уже, металлургия там минус 5%, лесная тоже минус 5%. Все, практически все гражданские отрасли сегодня в минусе. Выравнивается только за счет вливания в оборонно-промышленный комплекс, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и ситуация такова, что уже нет этого бюджетного импульса, который в предшествующие годы давал возможность экономике развиваться. Поэтому ситуация сжимается. И вы видите, первый квартал – это минус. Там минус 0,6, значит, по там, официальным данным. Если независимые экономисты посчитают по своей методологии, значит, те же самые данные обработают, то будет там минус 1,5% ВВП сжатия уже в первом квартале. Ну, сейчас начнется, видимо, рост экономики, но тем не менее все равно это будет стагнация, значит, то есть это нулевой рост. По итогам года уже правительство уже пересмотрело свои прогнозы, уже будет не 1,5% роста ВВП в этом году, как они хотели это иметь, а это будет 0,4, там, по-моему, 0,6% максимум, значит, да, это уже, ну, считайте, это все стагнация, это нулевые, так, как и в прошлом году, в принципе, было. Поэтому вот уже все, никаких уже импульсов уже нет. Но это не означает, что завтра все рухнет, это не так. Поэтому Путин еще может протянуть год и протянуть два. У него еще есть серьезный задел в инфляции, потому что инфляция не такая высокая. подчеркиваю, не такая высокая. Потому что все россияне в 30 лет живут всегда при большой, при высокой инфляции. Меньше 10% инфляции практически никогда не было.
1: Вот вы говорите о том, что он будет вынужден пойти на контакт с европейцами. Ну, пока не знаем конкретно с кем, но в этом направлении. А что же Трамп? Он будет просто наблюдать? Ведь если европейцы сумеют найти с ним общий язык и остановить войну, то контракты американские уплывут из рук Трампа, а Европа будет опять желанным потребителем газа, нефти, ну и далее по списку.
2: Это так хочет Путин. Так хочет Путин, чтобы Европа стала желанным потребителем и чтобы пошла на уступки. Но Европа это не будет теперь уже делать. Но с переговоров Трамп никуда, или Америка никуда не уйдет. Это безусловно. И поэтому поставки будут продолжаться, закупки в Америке вооружения будут продолжаться для Европы и для Украины. Безусловно, это так. И американцы в этом будут участвовать. И сейчас будет семерка вот на ближайшее время самое. Значит, и там, безусловно, будут попытки как раз европейской тройки, значит, втянуть американцев, согласиться в такую конструкцию новых переговоров. Безусловно, это так. Поэтому Америку никто не исключает. Поэтому Трамп не будет играть лидирующую роль. И переговорщики будут не те, которые были. И другие будут посылы. Другая постановка вопросов будет. Трамп понял, что Путин не идет ни на какие уступки.
1: Поэтому... Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
2: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
2: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые требует, будет требовать от него Европа, то тогда это, все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда газ, поставки газа прекратились в Германию, за год буквально, просто за год Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень-очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов.

0: Свободный разговор. Моим гостем был Михаил Касьянов. Всего доброго. С вами был Мумин Шакиров.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Вам представляется будущее России?
4: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
5: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
6: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
7: Не вижу будущего в нашей стране.
8: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
9: Не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
10: Да что-то как-то страшновато.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 22 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по военным и стратегическим целям в российских регионах и на оккупированных украинских территориях. Владимир Зеленский потребовал от Беларуси демонтировать в течение недели ретрансляторы, помогающие российским войскам атаковать Украину. В противном случае, по словам Зеленского, это сделает сама Украина. В Швейцарии состоялся первый раунд переговоров по выработке мирного соглашения между США и Ираном. Также сегодня.
1: Мы, в общем-то, убеждены, что на самом деле это не вопрос оптимизации, а установления политического контроля над общественными медиа.
0: Предупредительная забастовка журналистов на чешском телевидении и чешском радио. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по российским объектам в глубине России, а также на оккупированных украинских территориях. В частности, удары по нефтяной базе в Керчи, порту Кавказ и Керченской переправе привели к тому, что Крым и Севастополь остались без топлива. Это был вынужден публично признать назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов, выступивший с обращением к населению полуострова.
2: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Аналогичное заявление, но уже в социальных сетях, сделал назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сергей Аксенов также сообщил о приостановке с 22 июня и до 1 сентября приема и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на полуострове. Решение принято на фоне резкого дефицита топлива в Крыму, отключения электричества и почти ежедневных ударов украинских беспилотников. Сегодня украинские военные нанесли ракетный удар по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов, где производят интегральные микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы и силовые модули. Они используются в российских ракетах, в том числе в комплексах «Искандер». Генеральный штаб ВСУ позднее заявил, что украинские военные ударили по заводу, цитата, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования». Как утверждает российский провластный телеканал «База», завод в Воронеже был атакован ракетами «Storm Shadow». Под описание крылатая ракета воздушного базирования попадает, однако, и украинская ракета «Фламинго». Генеральный штаб ВСУ также заявил об ударе сегодня по центру космической связи «Дубна» в Московской области. В государственном предприятии «Космическая связь» агентство ТАСС сегодня подтвердили, что центр «Дубна» подвергся массовой атаке беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Персонал центра космической связи не пострадал. Принимаются меры по ликвидации последствий атаки, сообщает агентство ТАСС. На фоне всех этих событий помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков заявил в интервью ВГТРК, что Россия намерена добиваться победы в войне в Украине, а не ждать выполнения договоренностей или, как любят выражаться в Кремле, понимания, якобы достигнутых на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, причем еще в августе прошлого года.
3: Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, а мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей.
0: Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. Лукашенко неоднократно заявлял в последнее время, что Беларусь не будет втянута в эту войну. Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси были демонтированы ретрансляторы, которые используются для корректировки ударов России российских беспилотников по Украине. Военные Белоруссии на уровне руководства получили информацию: заканчивайте помогать русским. История с ретрансляторами не история вчерашнего дня. Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию, демонстрировать не просто словами «я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть он оставит для себя. Он ничего не сделал с начала войны. Это говорит о том, что если он не уберет, уберем мы в течение недели. Либо они, либо мы.
4: Або вони, або ми.
0: А в субботу Зеленский прокомментировал решение президента Польши Карла Навроцкого о лишении его ордена Белого Орла, высшей польской награды. Зеленский опубликовал фотографии, из которых следует, что орден был отправлен в Польшу на имя Навроцкого посылкой при помощи компании «Новая почта». Навроцкий ранее заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, однако Зеленский должен быть лишен высшей польской награды в связи с тем, что он дал согласие на присвоение одному из подразделений вооруженных сил Украины имени героев украинской повстанческой армии. Об отказе от врученных им польских орденов заявили глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. От ордена Белого Орла отказались также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Петр Порошенко и Виктор Ющенко. Обострение украинско-польских отношений я обсуждаю с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, вот эта история, она любопытна тем, что после того, как свой орден Белого Орла вернул Зеленский, этому примеру последовали и все остальные здравствующие ныне президенты Украины, несмотря на имевшиеся разногласия, даже вражду. Как это можно объяснить вообще? В чем коллизия всего этого?
5: Ну, кроме Виктора Януковича, по понятным причинам, во-первых, он понятен, его статус, он беглец в России, осужденный в Украине, а во-вторых, насколько мне известно, у него как раз единственного этого ордена и не было. Остальные, да, и Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко, все дружно вернули свои ордена, ну, поскольку это такой знак, что называется, гражданской, что ли, или национальной солидарности, поскольку этот конфликт, имеющий такое символическое, конечно, острое значение, как бы воспринимается как конфликт между Украиной и Польшей, а не конкретно Владимиром Зеленским и Карлом Навроцким. Поскольку и орден-то вручался, и эти ордена вручались украинским президентам как бы символически в их лице всей Украине, всему украинскому народу, вознаменование дружественного характера отношений и укрепление связей между Украиной и Польшей. Так что в этом контексте, в таком жесте бывших президентов Украины ничего неожиданного нет.
0: Такой конфликт случается, как мне кажется, в самое неподходящее время, и сейчас такого, ну, я не скажу противника, но, в общем, антагониста приобретает Украина, причем осознанно приобретает в результате действий Зеленского. Почему так происходит? Почему память о каких-то событиях перевешивает нынешнюю ситуацию крайне сложную?
5: Это, в общем, такое явление характерное для Центральной и Восточной Европы, где так называемая политика памяти имеет очень большое, на мой взгляд, чрезвычайно раздутое значение. Споры вокруг разных трактовок истории, а они разные, потому что на протяжении веков в этом регионе, ну, у каждого народа, у каждой страны есть свой счет к соседям. И эти счета взаимны, и поэтому, конечно, если начинать считаться, то, ну, мы никогда не остановимся, потому что они действительно, эти войны и эти этнические чистки, они были практически повсеместными в разные времена, по разным причинам и так далее. Я в этом вижу эксплуатацию исторической проблематики и вот такого немножко воспаленного отношения к истории в интересах сиюминутной политики, к сожалению, с обеих сторон. Потому что вот это переименование воинской части, вернее, присвоение ей имени героев УПА, ну, я не думаю, что кто-то в украинском руководстве не понимал, что этот шаг вызовет очень обостренную реакцию Польши. С другой стороны, сама эта реакция Польши, она могла бы, наверное, быть выражена, ну, немножко какими-то иными средствами. Я не знаю, я, конечно, не политик, но представляется возможным, я не знаю, вызов украинского посла, вручение ему какого-то протеста, то есть обозначение своей позиции, но в более мягкой и в более традиционной, что ли, форме, потому что этот жест, вот, отобрать орден Белого Орла у Зеленского, то есть фактически у Украины, как я уже сказал, отвечая на ваш первый вопрос, это очень резкий шаг. Но нужно понимать, что в обоих случаях, вернее, в обеих странах речь идет о политических кампаниях. В Польше будут выборы. У Карла Навроцкого, который представляет правую часть польских политических сил, напряженные отношения с правительством Дональда Туска, которые представляют более либеральные проевропейские силы. И, в общем, это такая одна из попыток консолидации, что ли, своего электората, поскольку отношение в польском обществе, отношение к Украине и украинцам, но оно стало сложным. Польша действительно очень много помогала и помогает Украине, украинским беженцам, украинской армии, ну, это уже больше в прошлом, но, тем не менее, тоже была оказана заметная помощь. Но, с другой стороны, есть в польском обществе уже определенная, что ли, усталость от присутствия большого количества украинских беженцев, есть какие-то конфликты на бытовом уровне, но это вещи довольно неизбежные. Война тянется уже очень долго, 5-й год, и, в общем, люди есть люди. Что касается Украины, то здесь, наверное, тоже, это, конечно, мое личное мнение, наверное, тоже этот шаг, это такое одна из мер, которыми украинское руководство пытается тоже консолидировать общество вокруг себя, вокруг определенной идеологии, определенного прочтения национальной истории. Ведь не случайно и кампания декоммунизации осуществлена в Украине. Я ее не буду никак оценивать в данном случае, но, в общем, это такая определенная идеологическая линия, которая выдерживается и которая тоже направлена на политическую консолидацию украинского общества, в котором тоже, естественно, все непросто, оно устало, оно несет огромные и фактические, и физические, и материальные, и психологические потери. Оно в ужасном состоянии по вполне понятным причинам. Опять же, этой затянувшейся агрессивной войны со стороны России. Но вот такая эксплуатация политики памяти, она, конечно, контрпродуктивна и с польской стороны, и с украинской. Не время и не место, я тут с вами совершенно согласен.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк, политолог Ярослав Шимов. Время свободы, довольно долго отсутствовавшее на публике и пропустившее несколько важных мероприятий, в том числе Петербургский международный экономический форум, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина провела в конце прошлой недели совещание Совета директоров по базовой процентной ставке, на котором ставка была вновь снижена, но совсем не так сильно, как ожидали многие после заявления Владимира Путина тоже на прошлой неделе об обуздании инфляции в России. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
6: Вместо ставшего уже привычным шага в половину процентного пункта, всего четверть. Таким образом, ключевая ставка стала 14,25 годовых. По сути, это решение мало чем отличается от паузы в серии снижения ставок, которую ждали некоторые аналитики, уверенные, что Банк России будет настаивать на своем независимом статусе и праве принимать решения самостоятельно, оценивая риски и не обращая внимания на мощное давление как со стороны бизнеса, так и со стороны большинства чиновников финансово-экономического блока. Разница между 14,5 и 14,25 процентами годовых лишь в том, что сохранение ключевой ставки могло быть воспринято как демарш, а сокращение на четверть процентного пункта гораздо менее конфронтационный способ выразить то же самое отношение к тому, что происходит в российской экономике, особенно с федеральным бюджетом. Ключевая фраза из пресс-релиза Совета директоров, практически дословно повторенная Набиуллиной на пресс-конференции, именно об этом.
7: Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки.
6: Помимо бюджетного кризиса, будем называть вещи своими именами, который выражается в росте государственных расходов, не обеспеченных налоговыми поступлениями, и роста кредитования, с последнего заседания появился еще один существенный фактор, способствующий разгону инфляции – топливный кризис. Мастера формулировок из пресс-службы ЦБ сформулировали это следующим образом, цитирую. «Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива». Конец цитаты. Если исходить из того, что сдерживание инфляции по-прежнему остается главным приоритетом, нынешнее заседание Совета директоров можно было бы даже назвать излишне мягким. Однако за время болезни Набиуллиной много чего произошло. На питерском форуме фактически сложился консенсус о том, что с играми в низкую инфляцию пора завязывать, пора уже приступать к более решительному разогреву переохлажденной экономики. Присутствовавший на форуме заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин, терпеливо объяснявший позицию ЦБ, был в явном меньшинстве. А недели позже, уже на экономическом совещании Владимира Путина, куда представители Банка России не позвали, глава РСПП Александр Шохин выступил с заявлением, которое было подозрительно похоже на ультиматум. Суть его сводилась к тому, что если будут у бизнеса к концу года однозначные, то есть ниже 10% ключевая ставка и доллар по 85 рублей, то инвестиционная пауза закончится. А не будет всего этого, пауза превратится в заморозку. Путин слова Шохина воспринял благосклонно и, сославшись на замедление инфляции, сказал, цитирую, «думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Воодушевленный Шохин после этого несколько раз призвал ЦБ начать снижать ставку по процентному пункту на каждом заседании. В этом контексте четверть процента выглядит, скажем так, иронично. До конца года у Банка России еще 4 заседания по ставке. И если смягчение продолжится нынешними темпами, то к концу года ставка будет не ниже 10, а 12.25%. И то, если повезет, поскольку в заявлении Совета директоров по-прежнему говорится о том, что он, цитирую, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Впрочем, не исключено, что за нынешним демонстративно неконфронтационным решением последуют оргвыводы, после которых денежно-кредитную политику будут определять совсем другие люди.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда американо-иранских переговоров в швейцарском Бюргенштоке, в которых эти страны выступают посредниками. В заявлении говорится, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере и что достигнут обнадеживающий прогресс, включая создание механизма для дальнейших технических переговоров. По итогам встречи стороны создали комитет высокого уровня, который, как утверждается, уже согласовал дорожную карту по достижению финального мирного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Венс заявил перед началом переговоров о том, что Вашингтон предлагает Тегерану начать новую эру в американо-иранских отношениях.
8: Президент призвал начать с чистого листа и трансформировать наши отношения с народом Ирана, протянув ему руку сотрудничества. Этот шаг призван донести до иранского народа простой посыл. Если руководство страны готово отказаться от роли источника региональной нестабильности и на долгосрочной основе отказаться от стремления к обладанию ядерным оружием, то Соединенные Штаты готовы кардинально изменить свои отношения с Ираном. Именно к этому мы стремимся.
0: Это был вице-президент США Джей Ди Венс. Иран на переговорах представляли спикер парламента Мухаммад Багир Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи в своем заявлении подчеркнул, что Иран не намерен забывать того, что предшествовало нынешним переговорам.
9: Мы ни при каких обстоятельствах не можем забывать уроки прошлого. Эта встреча и данное заседание посвящены мониторингу выполнения достигнутых договоренностей. Следует помнить, что пункт 13 меморандума о взаимопонимании сформулирован предельно ясно. Начало переговоров по окончательному соглашению обусловлено выполнением 5 конкретных положений, включая пункт 1 меморандума, в котором речь идет о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан.
0: Переговоры в Швейцарии в субботу оказались на грани срыва после того, как Иран вновь перекрыл судоходство в Ормузском проливе, требуя прекращения военной операции израильских войск в Ливане. Президент США Дональд Трамп в ответ в очень резкой форме потребовал от Ирана немедленно вновь открыть пролив и прекратить поддержку подконтрольных ему сил в Ливане. Речь идет о шиитской радикальной группировке «Хизбалла», признанной в США и ЕС террористической организацией. В противном случае Трамп пообещал нанести по Ирану новый сокрушительный удар. «У вас не останется страны», цитирует президента США телеканал Fox News. Трамп также выступил с угрозой, что в случае, если пролив не будет немедленно открыт, иранская делегация не сможет вернуться на родину. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что будет действовать, если понадобится, независимо от позиции Вашингтона. В Соединенных Штатах говорят, что президент Трамп делает все, о чем я его прошу. В Израиле, напротив, утверждают, что я выполняю все, чего он хочет. Но ни то, ни другое не соответствует действительности. Мы лидеры независимых и гордых государств. Каждый из нас отстаивает интересы своей страны. Во многих вопросах наши позиции совпадают, в некоторых расходятся. Однако нас объединяют взаимное уважение к суверенитету, лидерству и приверженность интересам наших народов. Что бы ни произошло на переговорах, будет достигнуто соглашение или нет, я вам обещаю, пока я остаюсь премьер-министром, Иран никогда не получит ядерное оружие. Мы уничтожили более 90% из 150 тысяч ракет и снарядов, которые Хизбалла накопила против нас. Мы создали зоны безопасности в Газе, Сирии и Ливане и будем сохранять их столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности Израиля. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как сообщает Sky News, подавляющее большинство израильтян считают невыгодным для Израиля соглашение между США и Ираном. Осенью в Израиле должны пройти всеобщие выборы. Время свободы. В Великобритании сегодня случилось событие, которое, в общем-то, ожидалось. Премьер-министр Кир Стармер заявил, выступая у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 в Лондоне, о намерении уйти в отставку. Как сказал Стармер,

0: решении. Я прошу Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии составить график, согласно которому выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летнему отпуску. После ухода с самой высокой должности в стране я буду уделять больше времени самой важной работе – быть лучшим мужем, каким только могу быть, моей замечательной жене, которая была моей опорой и в радости, и в горе, и лучшим отцом моим прекрасным детям, которые моя гордость и радость. Большое спасибо. Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лейбористы под руководством Стармера 2 года назад одержали убедительную победу на всеобщих выборах. Однако их популярность резко упала на фоне экономических проблем, роста напряженности, связанного с нелегальной миграцией, и скандала с назначением послом в США Питера Мандельсона, оказавшегося другом осужденного по обвинению в сексуальных преступлениях, теперь уже покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что новым британским премьером станет недавно вновь избранный в Палату общин бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, наиболее популярный сейчас политик-лейборист. Ну и последняя тема. Сотрудники чешского телевидения и чешского радио в понедельник провели забастовку в знак протеста против предложенного изменения схемы их финансирования. Правительство Андрея Бабиша предложило законопроект об отмене существующих сейчас лицензионных сборов и о финансировании радио и телевидения за счет государственного бюджета. При этом финансирование государственных СМИ в Чехии будет заметно сокращено. Журналисты опасаются, что телевидение и радио тем самым попадут под контроль властей и утратят редакционную независимость. Опасения по этому поводу высказывал и президент Чехии Петр Павел. Вещание во время забастовки продолжалось, однако с некоторыми изменениями. Некоторые программы начинались позже, в том числе и выпуски новостей, они шли с минутным опозданием. Мой собеседник, политический обозреватель чешского Розгласа, так по-чешски называется государственное чешское радио, он же Соукуп. В чем сотрудники чешского радио, чешского телевидения видят угрозу для свободы слова, для свободы их работы вот в этом изменении финансирования, которое сейчас планируется?
1: Конечно, можно вести дискуссию о способах финансирования общественных медиа, но мы, в общем-то, убеждены и небезосновательно, что на самом деле это не вопрос оптимизации, улучшения и так далее, а установления политического контроля над общественными медиа, что, собственно, и некоторые политики правящей коалиции самые открыто признают, да. И у нас есть печальный опыт наших соседей, например, Словакии, Польши, Венгрии, когда правительства стран постепенно подчинили себе общественные медиа, и как результат эти медиа не являются сейчас релевантными. Да, в отличие от как раз чешских общественных медиа, которые долговременно по всех опросах получаются как одни из самых достоверных. То есть 59% чехов считают как бы информацию, получаемую из общественных медиа, достоверной. И, соответственно, в тот момент, когда политики смогут влиять на то, о чем мы говорим, то этот процент будет снижаться, как случилось, и, например, в Польше, где их достоверными считают там, ну, максимум 25%.
0: А какова цель забастовки? Отменить вообще изменение финансирования или, может быть, какие-то условия по новому закону, который сейчас планируется?
1: Цель забастовки, прежде всего, привлечь внимание, потому что мы понимаем, что толку, если общественное мнение будет в нашу пользу, то тогда правительство, особенно вот премьер Андрей Бабиш, который очень пристально изучает все социологические опросы, то он может поменять свое мнение. Да? То есть там нету такого, что мы бы хотели достучаться до политиков самих. потому что они

0: невероятно, просто уже этот вопрос до себя решили. Мы хотим достучаться до наших зрителей, слушателей, да, и поэтому лозунг, собственно, забастовки для вас, не для политиков.
1: А вы чувствуете общественную поддержку?
0: Безусловно, мы чувствуем большую поддержку. Собственно, вот в субботу было большое шествие к зданию чешского телевидения, уже не первое. Мы чувствуем поддержку и людей, студентов, например. Чувствуем поддержку всяких деятелей культуры и так далее, собственно. И сегодня, например, около здания чешского радио, где я работаю, то там будет, собственно, до вечера такой хэппенинг, где будут выступать разные артисты и так далее. Но другое дело, что мы понимаем, что нам прежде всего нужно дотянуться до той части общественности, которая голосовала за нынешнее правительство. Да? Другое дело, что правительство само эти предвыборные программы не обещали таким способом обращаться с общественными медиа. Но нам нужно дотянуться до этих людей.
1: Моим собеседником был политический обозреватель чешского государственного радио Ондřej Soukup. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Галича убила музыка, то, чему он поклонялся.
5: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен о главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот Галич – это новые песни о главном.
6: Мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица. И он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают.
7: Привет, это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Так как этот эпизод у нас дополнительный, бонусный, пользуясь языком киноиндустрии, это своего рода фильм о фильме, мы договорились приоткрыть вам некоторые наши тайны. Ну, например, перед записью первого эпизода Полина сделала мне подарок. А какой именно, она сейчас сама расскажет.
7: Сначала я расскажу небольшую историю. Когда Галича исключали из Союза писателей, сочувствующие люди начали носить на одежде значки города Галич в знак поддержки. Такой тихий протест против творящейся несправедливости. Были даже смельчаки, которые оставляли цветы под барельефом города Галич на станции метро Свиблова. Я через друзей заказала два значка с гербом Галича. И в день нашей первой записи выдала один из значков моему другу по подкасту Вите.
8: Да, и это был очень хороший подарок. Спасибо тебе огромное. Правда, это было очень приятно и как-то символично. И мы с этими значками записывали первые эпизоды. Потом мы их оставляли дома и забывали их надевать. Но все равно они в душе были с нами.
7: На смерть поэта отреагировали, естественно, не только в СССР. По всему миру выходили новости и передачи. О том, как реагировали коллеги Галича, рассказывает историк и журналист «Радио Свобода» Иван Толстой.
9: Радио, конечно, с великой скорбью восприняло, и были радиопередачи, но самую лучшую фразу сказала Марья Васильевна Розанова. Она сказала: «Не от электрического тока погиб Галич, не от смерти даже он умер, как сказал Ходасевич о Блоке. Галича убила музыка, то, чему он поклонялся. И это высший вид смерти».
8: Про музыку Галича хочется поговорить отдельно. Как мы уже рассказывали вам в предыдущих эпизодах, Галич прекрасно играл на гитаре, на фортепиано, он мог исполнить и классический репертуар, и джазовые стандарты. И вот как раз об этом, о музыкальной составляющей его творчества, нам рассказал журналист и музыкальный обозреватель Максим Семеляк.
10: В нем мерещилось что-то там от того же Сержа Гинзбура, от других французов, там, от Ферре, от Сержа Раджани. Вот если вспомнить там песню Сержа Раджани «Волки вошли в Париж», это, конечно, типично галичевская песня.
11: Je vais les chercher, mes frères, c'est drôle, t'as vu l'avion.
10: Еще одна такая странная ассоциация, которая тоже, ну, опять-таки, это задним числом, она не имеет под собой никакой почвы, это Леонард Коэн. Их роднит вот это, ну, то есть, конечно, что называется, в других как обстоятельствах и в идеальном мире. Галич, по большому счету, ну, недалеко ушел от песни «Dance Me to the End of Love» и вообще вот от таких поп-еврейских распевов Коэна. Вот это как раз очень интересно, потому что галическим песням на самом деле им бы подошли очень тонкие аранжировки, опять-таки французские, в духе там Жана-Клода Ванье. И в этом смысле вот один из таких неопопуляризаторов Галича, Гарри Косипов, он в нулевых годах записал его вещь «Еще раз о черте», положив его как бы на музыку с этим «Takes a Holiday». Вот это он очень, очень тонко прочувствовал.
12: И что потом? Прошлогодний снег. А глядишь, пронесет и так. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена и так.
10: И для меня вот это как раз вот в этом глуховатом голосе, как сам Галич пел, и в этих странных таких отголосках гитары, я слышу в нем вот какие-то такие вещи. 90-е, они начались с Галича, когда появились эти пластинки и эта синяя книжка стихов?
8: Да, про эту синюю книжечку вспоминали многие гости нашего подкаста. У меня она тоже, естественно, есть. Я очень хорошо помню, что покупал ее в Москве, в киноцентре, вместе с моим другом Борей Усовым. Именно в те годы мы с Борей основали группу «Соломенные еноты». Эта группа оставила свой след в московском андеграунде 90-х, и вот на первом альбоме «Соломенных енотов» есть песня, посвященная Галичу.
13: «Твоя остановка дальше, ведь мне все равно не хватит».
7: Ты не поверишь, но сейчас одна из этих синих книжечек на пути в Прагу. Это моя мама, послушав подкаст, передала свою книжечку мне. Я считаю, что это успех. Сейчас самое время опять, как в кинематографе, сделать монтаж и перепрыгнуть на 10 лет в будущее от смерти Александра Аркадьевича в конец 80-х, начало перестройки. Галича начинают немного печатать, появляются пока еще подпольные записи его песен, и наши гости вспоминают про свой опыт удачного или не очень удачного знакомства с творчеством Галича. Писатель Максим Кабир.
14: Было несколько точек, где можно было записывать кассеты. На этих точках не было в каталогах Галича. Но один дяденька иногда проходил мимо моего подъезда, и он мог, я знал, у него можно было попросить, он тебе записывал кассеты. Я ему говорю, есть у вас Галич? Он говорит, ну, конечно, есть. Давай залог, я сейчас принесу. Я ему дал какой-то там залог. Всего Галич мне обошелся в 5 гривен. И мне принесли кассету без всякой обложки, без ничего. Я послушал. И я был страшно разочарован. Я подумал, какая же это ерунда, ужасный голос. Какие-то тексты фиговые попались на этой кассете, совершенно не те, которые были у меня в книжке. В общем, это было страшно, нудно. И примерно полгода я так и считал, пока вдруг по ОРТ не показали концерт Галича. Я понял, что не Галич, я совсем послушал на аудиокассете, потом я узнал, что это был Олег Митяев. То есть вместо Галича этот ушлый товарищ мне, так сказать, подогнал, что было под рукой.
15: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
14: Ну, хотя бы, видите, он мне не подогнал там вместо Галича какой-то джазовый ансамбль или какой-то рок. Он понимал, кто такой Галич приблизительно, поэтому он мне дал что-то, что для меня, значит, молокососа могло за Галича сойти.
8: Для многих молодых людей в 90-е годы песни Галича стали своего рода учебником истории, вспоминает наш коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов.
6: Галич для меня — это то, почему я учил какие-то вещи, или точнее, то, почему какие-то вещи мне не нужно было объяснять никогда. Я через эти песни понимал, как эта жизнь выглядела, как она была структурирована, и самое главное, что я, конечно, через них понимал какие-то вещи об очень серьезных каких-то там, не знаю, репрессиях, ГУЛАГе. Спроси меня какое-нибудь главное литературное произведение о сталинских лагерях, лагерях или там постсталинских лагерях. Я, наверное, понятно, что начну с Солженицына, там, Шаламова и всего прочего, но я обязательно приду к песне «Ави Мария».
16: «Упекали пророка, в республику Коми, а он и перекинься башковую в лебеду, но следователь Хмурик получил вместо Коми льготную путевку на месяц в Тиберду».
6: И то, что я знаю об этом времени, опять же, которое я не застал, оно, это знание, сформированное этими песнями в значительной степени. У меня была довольно забавная история из юности. У нас был такой довольно строгий и снобский репетитор по литературе, который готовил нас к поступлению. И что-то вот мы рассуждали. Он был очень такой педантичный, очень любил русскую литературу, классическую поэзию русскую. Вот мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица, вот такой смесь, с одной стороны, одобрения, но с другой стороны, какого-то чуть ли не презрения. То есть это была очень негативная эмоция. Он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают. И это, конечно, в общем, характеризует, да, и место этого поэта в моей жизни, и то, как я взаимодействую с его текстами. То есть я не готов, я не хочу говорить, что это как бы хорошо, да, не знать Вяземского, а знать Галича, но для моего поколения, или как минимум для меня, это вот такой важный вход в любое знание о советской жизни, то, благодаря чему я, в общем, о многом какое-то первое представление в свое время составил.
7: А вот еще одно воспоминание о первом знакомстве с творчеством Галича. Наш коллега Иван Толстой впервые услышал эти песни в юности.
9: Тогда он не зашел. Он был взрослый, а я был инфантильный. Понимаете, когда он поет про взаимоотношения взрослых людей, да еще с использованием какой-то такой вот отдел кадровской лексики, ну что понимает мальчик в этом. Понимаете, я бы взял кило, да плохо с деньгами. Что это? Что это за поэзия? О чем это? Между прочим, Высоцкий заходил прямо насквозь, как клинок. С ним все было понятно. У него была четкая совершенно позиция. А у Галича она была какая-то амбивалентная. Вот непонятно, что он хочет сказать до своей как бы морали. Или вот та мораль, которая растворена в его строчках, она не очень доходит. Нет, я совершенно не интересовался Галичем, пока сам не стал взрослым человеком. Ну, я не знаю, ну, сильно после 20-25, может быть. Я вслушался в какой-то ситуации у кого-то в гостях, я вслушался в Галича, и мне понравился он. В нем было много мудрости, человечности, юмора. Но это произошло довольно поздно. Понимаете, он был амальгамой необыкновенно важной. Нельзя сказать, что стихи Галича – это великие стихи. Нельзя сказать, что его исполнение – это великое исполнение. Нельзя сказать, что его диссидентская деятельность, она какая-то необычайно яркая и вообще вершина чего-то. Ничего этого нельзя сказать. А вот все вместе, вот это и есть гениальность человека. Вот это сплавленное все дает вам совершенно ни на кого не похожий человеческий, божественный экземпляр. Так что Галич, безусловно, фигура абсолютно выдающаяся, но он не терпит разъятия, он не терпит анализа, что называется. Он заслуживает синтеза. Его нужно синтетически понимать. И тогда Галич лучший друг.
7: А еще в перестройку Галича восстанавливают в Союзе кинематографистов. Да-да, именно в том Союзе, откуда его с позором исключили. Но настали новые времена, и в Союз пришли другие люди. Причем они даже какие-то слова покаяния произнесли и захотели спонсировать фильм про Галича. Про эту совершенно прекрасную историю рассказывает Нина Крейтер в предисловии к книге воспоминаний друзей Галича «Заклинание добра и зла». Утро 19 октября 1988 года съемочная группа картины «Александр Галич. Изгнание», то есть три человека, режиссер, оператор и переводчик, ждут машины в «Шереметьево-2». У них в руках авиабилеты «Москва-Париж-Москва». Летят они в командировку на 3 дня. А еще у них в руках большущий, упакованный в мокрую простыню, букет из 100 роз. Потому что Союз кинематографистов хочет в день рождения поэта, тогда ему исполнялось 70 лет, положить цветы на могилу на кладбище Сен-Женевьев. И чтобы эти цветы прилетели из дома. Но во Франции с 18 октября всеобщая забастовка. И даже посольства не работают. И 3 паспорта наших героев уже с визами остаются в закрытом посольстве. Поездка не состоялась. А эти розы начинают раздавать друзьям. Причем часть из них вручили отцу Александру Меню, потому что у него в этот день было выступление в Москве. А одну розу все-таки припрятали. И она все-таки добралась до Парижа, и ее положили на надгробный камень с надписью «Блаженно изгнаны, правды ради».
8: Ну да, здесь хочется только заметить, что отец Александр Меню, о котором ты говоришь, это не просто там был друг Галича, это был еще его крестный отец.
17: К сожалению, я вот о внутреннем вот этом его пути говорить не люблю и вообще не хочу, потому что священник не должен выносить на свет Божий то, что происходит при его присутствии. То, что нам говорится, должно с нами и умирать. Но если говорить в общих чертах, он был большой человек, мощный. Его духовный, внутренний, сокровенный путь – это завершение этого поиска. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию. Быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь.
18: Все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться.
8: А мне еще хочется поговорить о том, как песни Галича повлияли на тех, кто пришел после, и о тех, кто пел Галича и стал его литературным последователем, рассказывает журналист Максим Семеляк.
10: В мае 99-го года был квартирник Псоя Короленко, где он целиком пел вещи Галича. Он получил негласное название, чтобы не вышло как с Галичем. Я был на этом концерте. И Псой, конечно, тончайшим образом препарировал все эти песни. То есть я, ну, с тех пор как бы мне доводилось слышать какие-то, ну, Галич, в принципе, достаточно популярный исполнитель, мне доводилось слышать какие-то обработки там и прочие кавера. Но только Псой, на мой вкус, уловил вот самый нерв, интонационный, поэтический, и вообще все, что как было связано с Галичем, вот он в 99-м году подвел такую своеобразную черту. То есть, на мой вкус, как бы лучше сделать было нельзя. И Псой, и, во-первых, ну, Псой, который тогда был главным представителем такого, ну, назовем его так, шансон андеграунда, то, что он выбрал, во-первых, именно Галича, то, что он таким изящным образом его препарировал, это, ну, послужило некоторым знаком, да, и одновременно каким-то прощанием.

0: печку колесы вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
10: Я еще раз повторю, что не очень была хорошо знакома с творчеством Галича до нашего с тобой, Вить, подкаста. Но чем больше я читала его стихи и слушала песни, тем больше мне казалось, что они очень перекликаются с поэзией Александра Башлачева. Вот на нем я буквально выросла. И я честно приставала ко всем нашим гостям с вопросом про преемственность поэзии Галича. И вот Юрий Сапрыкин оказался молодцом.
11: Именно его внимание, именно его чутко к такому языку простых людей и к судьбам простых людей. Я вот думал, а что могло бы наследовать облакам, например. И я вспомнил одну такую песню, это «Грибоедовский вальс» Башлачева.
12: И поплыли

0: Наполеон.
1: Которая, очевидно, просто наследница по прямой Галича. Причем у Галича даже есть текст, ну вот совсем, что называется, предшествующий. Это вальс его величества про размышления о том, как пить на троих. Вот где один из выпивающих людей засыпает, и ему снится, что он вот буквально-таки Наполеон и повелевает народами.
2: Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят.
1: И мне кажется, что эта ниша в русской словесности, она сейчас не то чтобы занята. Это место осталось вакантным вот буквально с тех времен.
3: Слово еще одной участницы нашего подкаста Ольги Романовой.
4: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен на главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот «Галич» — это новые песни о главном. Каждый раз его открываешь по-другому. Ведь эти «Облака», например, они же просто вот сейчас про мобилизацию заключенных. Ты слушаешь это, думаешь, господи, ну как это возможно?
3: Да, и, возможно, именно из-за того, о чем говорит сейчас Ольга Романова, из-за того, что «Галича» каждый раз открываешь по-разному, по-другому, 5 лет назад на независимом лейбле «Отделение Выход» вышел двойной альбом, на котором музыканты поют песни «Галича». Вот что говорили некоторые участники этого проекта.
5: Дмитрий Шумилов, группа «Вежливый отказ». «Галич» продолжил бардовскую традицию в изначальном, древнем ее смысле, когда музыкальный инструмент лишь задавал канву рассказываемым историям. К этому он подошел со всем умением профессионального драматурга и сценариста.
6: Светлана Бень, группа «Серебряная свадьба». Творчество Галича для меня – литература высокой пробы. В ней столько интеллигентности, но мне, как театральному человеку, особенно близки те произведения, в которых есть очень яркая, совершенно театральная, драматургическая история.
7: Дмитрий Шагин, художник, лидер творческого объединения «Митьки». Галич для меня был более значимым исполнителем, чем даже Высоцкий. Галич – это выразитель мысли интеллигенции. Наверное, поэтому и менее знаменит сейчас. И я думаю, в наше время Галича снова начали бы запрещать. Таким он и остался – непризнанным и запрещенным.
3: Мы с Полиной думали, что этот эпизод будет таким легким, светлым. Там будет много воспоминаний, историй, музыки. Но, к сожалению, как только речь заходила об актуальности песен Галича, то сразу становилось как-то грустно. Слово подруги и соседки Галича Ирине Роскиной.
8: Песни, мне кажется, безумно сейчас актуальны. Именно просто вышли на передовую по актуальности. Мы похоронены где-то под Нарвой, наши танки на чужой земле. Буквально то же самое. Я не знаю сейчас такого человека, как Александр Аркадьевич. У меня есть даже в Израиле такие русскоязычные поэты, которые очень откликнулись антифашистскими стихами на войну с Украиной. И мне очень нравятся их стихи. Просто от того, что они живут в Израиле, как бы им легче, тут нечего так бояться. Меня огорчает, я понимаю, что я не права, но меня все равно огорчает недостаточно сопротивления в Москве. Как бы невозможно сопротивляться, потому что сразу арестуют. Но мне это все время вспоминается Горбаневская, Литвинов и все остальные, которые, они же прекрасно понимали, что их арестуют. Стоило ли это делать? Для чего это делать? Это уже как-то другой вопрос, не знаю. Вот когда было 50-летие вторжения в Чехословакию, тоже размышляла тогда на эту тему, что вот как тогда... Я была восхищена Яном Палахом, который сжег сам себя. Хочу ли я, чтобы сейчас так поступали молодые люди? Нет. Но в то же время, когда я читала, как тяжело им было переходить через перевал какой-то на границе. Даже вот помыться было негде, там что-то постирать, 4 дня шли. Но все-таки мне было как-то неприятно, знаете, что вот это наше, ну не наше уже, я в другой стране, но неважно. Но вообще, что вот это молодые люди считают трудностями. Но это нехорошо с моей стороны, потому что сама-то я не иду на Красную площадь, опять же. Но ужасно, ужасно глубоко сочувствую всем, кто сидит. Ужасно переживаем судьбу Жени Берковича, ее подруги, автора этой пьесы, в которой ну, ничего нету за что, с моей точки зрения. Не то, что посадить можно было бы, а вообще ничего. Так что все полный кошмар.
0: Ирине Роскиной вторит еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
9: И тогда казалось, что вот то, что его запрещало, исчезло. И теперь просто все это позади. А оказалось, что, как в фильме «De la morte de la mort» Микеля Суави, где автобус с бойскаутами рушится в пропасть, и, значит, в момент, когда он слетает в пропасть, мрачный голос за кадром говорит, они думали, что у них все впереди, автобус падает в пропасть, а у них все оказалось позади. Вот. Так же и здесь. Мы думали, что все позади, а все оказалось впереди. И все вернулось. Причем вернулось не... Ну, вот сегодняшний режим российский, он в формате зомби, да, из могилы поднимает не, даже не Советский Союз 80-х годов, он поднимает сталинизм какой-то. То есть Советский Союз вот 30-х годов, когда вот эти вот как бы... Вот как на записях фирмы «Мелодия» подрезаны частоты, и мы слышим странный какой-то вот саунд. Так и здесь они подрезают частоты реальности и вынимают какие-то призраки 30-х годов, и у нас идут арест, обыски, значит, пытки, люди умирают, там, ну, нет расстрелов, но все равно мы знаем, что там в Беларуси тоже люди как бы страдают и умирают там в лагерях, кто-то умер, да, то есть это все равно можно сказать, что его убил, он убит, он умер в результате преследований, потому что мы знаем прекрасно, что человеческая жизнь там не ценится, и даже наоборот, и вот то, что делают с Навальным, например, как это можно охарактеризовать с точки зрения прав заключенных и того, как содержатся заключенные, это совершенно издевательство и насилие, да, вот. И поэтому то, что, о чем пел Галич, вернулось. Оказалось, что Галич, он актуален сейчас, и последние годы, чем сильнее закручивались гайки, тем его актуальность становилась больше, потому что то, о чем он пел, и то, что казалось ушло, оно пришло снова. И вот сейчас ты берешь песню «А молчальники вышли в начальники», и вот, пожалуйста, это вот у нас прям происходит сейчас.
3: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст и брали интервью у наших гостей, всегда спрашивали, какая песня Галича у вас самая любимая. Многие называли песни, которые уже звучали в предыдущих эпизодах. Многие затруднялись ответить, так как любимых песен было слишком много. А вот что ответил нам на этот вопрос журналист Максим Семеляк.
10: Галич важен вот этой своей мудрой безысходностью и пониманием того, что народ, собственно говоря, ну вот он все равно один, да. Сейчас бесконечно важен вот этот вот грандиозный финал его песни «Желание славы», когда сын лагерника по тому по снежочку провожает Вертухаеву дочку. И вот с этим уже ничего не поделаешь. Хоть ты промолчи, хоть не промолчи. И в этом как раз величайшая мудрость Галича. И это никакое не примирение, а просто, ну, вот это так оно и есть.
2: Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте, жаль я, сука, не добил тебя вятки. Больно ловки вы, жиды, больно ловки.
10: Потому что, опять-таки, у Галича есть песня о том, что слово «истина», она ни с чем не рифмуется. И вот с этим как бы нам предстоит жить. А что касается любимой песни, ну, она более-менее, на самом деле, как всегда у меня была одна. Вот эта короткая такая зарисовка, это, конечно, не сбывшаяся.
11: Под старость или в расцвете лет, ночью или средь бела дня, твой голос придет, как внезапный свет, и ты позовешь меня. Не сбывшись, ты позовешь за собою меня. Ты позовешь меня, и пусть сулит мне твой тихий зов страданий и беду, но я спокойный, я готов, и я за тобой иду. Не сбывшись,

0: Именно этой, не самой, возможно, известной и знаковой, но очень, на наш взгляд, пронзительной песней нам бы и хотелось поставить точку в первом сезоне подкаста «Наш сосед Галич».
1: В завершение нам хочется сказать спасибо всем гостям и участникам нашего подкаста. Ирине Роскиной, Ольге Романовой, Маше Слоним, Александру Дельфинову, Евгению Жовтису, Василию Зоркому, Максиму Кабиру, Роме Либерову, Владимиру Раевскому, Юрию Сапрыкину, Максиму Семеляку и Игорю Титову.
0: А также нашим коллегам, которые участвовали в этом подкасте и которые помогали в работе над ним. Константину Бенюмову, Ивану Толстому, Ольге Абрамчик, Марии Яблонской, Григорию Ермилко, Александру Касаткину, Андрею Цуганову и Антону Ширяеву.
1: И, конечно, спасибо всем вам, слушателям подкаста «Наш сосед Галич». Спасибо, что остались с нами до финала, писали нам приятные отзывы, поддерживали нас. Я получила огромное удовольствие и пережила невероятный опыт ностальгии и по родному району старой Москвы, и по людям, боровшимся с несвободой. Делитесь нашим подкастом с друзьями, чтобы историю Галича узнало больше людей. И оставайтесь с нами на свободе. Пока.
0: И на настоящем времени. Пока-пока.
2: Права человека — это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
3: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
2: и Наталья Джампаладова.
3: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах — в 21:05.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
6: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
8: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Годовщина Кронштадтского восстания. Радиокомпозиция русской службы. Эфир 2 марта 1968 года.
11: Говорит Радио «Свобода». Слушайте радиокомпозицию, посвященную 47-й годовщине Кронштадтского восстания.
12: Кронштадт. 1921 год. Третья революция.

0: Третья революция.
1: Ты спрашиваешь, почему третья революция? Какие же были первые две? А вот я матросом был и в Кронштадте был. Могу объяснить тебе это, почему третья революция. Молчит об этом история, то есть та история, которую ты учил. А другое еще не написано, пока не написано. Так вот, было это, а еще лучше было бы не рассказать, а показать. Как? А вот так, как в кинематографе воспоминания показывают, знаешь? Вроде как перенесется человек в прошлое, голоса слышит, людей видит. Вот так и мы с тобой.

0: с тобой в Кронштадте. 1921 год. Февраль. Холодный февраль. Льдом все как железом заковало. Пурга, ветры свищут. Иногда со снегом по льду вихри проносятся. А мы с тобой знаешь, куда пойдем? В кубрик линейного корабля «Петропавловск». Смотри, слушай.
1: Ребята наши с линкора вернулись вчера из Петрограда. Плохо там. Голод, холод, а еще хуже того, террор. Наше рабоче-крестьянское правительство крепко за горло схватило трудящихся. 24 февраля заводы забастовали. Трубочный, Лаферм, Патронный, Балтийский. Правительство часть гарнизона разоружило, потому что солдаты отказались усмирять рабочих.
2: Что же это? Контра? Контра поднялась? Через 3 с лишним года советской власти контрреволюцию решили устраивать. Так, что ли?
1: Нет, не так, дорогой товарищ. По-другому надо сейчас говорить. Не контрреволюция это,
2: а... А что же тогда? Сначала белогвардейцы с одной стороны, потом поляки с другой. А тут, значит, и рабочих против советской власти поднять стараются.
1: Вот тут-то ошибка и есть. Рабочие как раз и поднимаются, чтобы бороться за настоящую советскую власть.
2: А сейчас что же? Не настоящая советская власть, по-твоему?
1: Сейчас нет, не настоящая. Сейчас не советская, а партийная власть. Понятно говорю? Обманула ваша российская коммунистическая партия народ в октябре 17 года. Вы говорили, вся власть советом, а думали, вся власть партии большевиков. Если бы сказали правду, не знаю, открыла ли бы тогда «Аврора» огонь по Зимнему дворцу.
2: Так партия большевиков-коммунистов, ведь это же передовой отряд рабочего класса. Ведь партия борется за интересы рабочего класса, представляет рабочий класс и всех трудящихся.
1: Ну-ну, представлять трудящихся лучше всего могут сами трудящиеся. Им представителей со стороны не надо. Вот советы и должны были быть такими представителями трудящихся, партийных и беспартийных. И беспартийных в первую очередь, потому что их больше всех. А получилось все по-другому. Посмотри правительство. Есть в нем беспартийные? Нет. Посмотри любой совет. В городе, на фабрике, заводе, в деревне. Они состоят не только из членов партии, а руководят ими, в руках держат их коммунисты. Комиссары. Вот кто власть. А комиссары кто? Партия. Обманули.
3: Да, конечно, так оно и есть.
4: Обманули.
2: Так что же ты хочешь? Опять вернуть помещиков и капиталистов? Так, что ли?
1: Нет, не так. Помещиков и капиталистов нам не надо. Покончено с ними навсегда. Ты на этом не играй, не подходит это сейчас. Чего я хочу, ты спрашиваешь? Того же, чего весь Кронштадт хочет. Не больше и не меньше. Послушай, что матросы между собой говорят.
2: Слышал.
1: Ну так тем лучше, что слышал. Значит, и рассказывать долго не надо. Матросы Кронштадта сегодня, в 21-м году, за социализм, за Октябрьскую революцию, за солидарность с трудящимися всего мира, за власть советов.
2: Так и партии же за все это.
1: Подожди. За власть советов. Только за власть советов, дорогой мой друг, без коммунистов. Понимаешь, в чем разница с вашими советами? Говорят даже такое. Пусть, дескать, и коммунисты будут в советах, как и другие социалистические партии. Но только как члены советов, а не хозяева в них. Понятно? Пропорционально, значит.
5: А ты спроси его, сколько членов в их партии сейчас?
1: Секрета тут никакого нет. И спрашивать не надо. Вот тебе из материалов к 10-му съезду партии. 576 тысяч членов. А население России 136 миллионов. Вот и считай. Коммунистов выходит меньше, чем 0,5%. А власть вся в их руках. Справедливо это? А беспартийных, наверное, 98%. А власти у них никакой нет. Вот люди и требуют... Свободно выбранные советы без коммунистов.
2: Больно уж хорошо ты знаешь все.
1: Надо знать, дорогой товарищ партийный, чтобы нас за дурачков вы дальше не считали. Можно раз обмануть, и это вам удалось в октябре. А без конца быть обманутыми обидно. Народ другой стал, кое-чему научился.
4: Научился?
6: Как его?
7: Пусть послушай.
6: Здорово.
1: Вот и говорят люди. Советы – это хорошо, это правильно, но советы без коммунистов. От самодержавия мы избавились в феврале, от помещиков и капиталистов в октябре. А сейчас...
2: Что сейчас?
1: А сейчас нужно избавляться от комиссара державия. Вся власть советом, только настоящим, свободным советом. Это тебе не контрреволюция.
2: А что же тогда?
1: А вот и соображай. В феврале была революция первая, в октябре вторая. А сейчас, стало быть, начинается третья. Третья революция. Понял?
8: Третья революция.
9: Третья революция.
10: Третья революция.
11: Правильно.

0: Ну вот, мы с тобой побывали в Кронштадте в 1921 году в Кубрике на линкоре «Петропавловск». Понял теперь, почему третья революция? Ну вот и хорошо. Ты запомни этого матроса, который с коммунистом спорил. Петриченко его фамилия. Мы увидим его еще не раз. С головой, парень. И того запомни, коммуниста, члена партии. Сдал он потом свой партийный билет. Совесть-то у него потом оказалась сильнее партийной дисциплины. Много тогда их ушло из партии. В Кронштадте почти все. А потом, вот мы и дальше увидим. На митинг вроде как пойдем с тобой на Якорной площади. Это уже 1 марта было. Народу собралось тогда 16 тысяч человек. Матросы из Петропавловска, Севастополя, вообще 1-й и 2-й бригад линейных кораблей и других. Красноармейские части гарнизона, рабочие, жители города. Ну вот, смотри. Что это за музыка? Что они играют? А это, брат, с почетом, с музыкой и со знаменами встречают председателя ВЦИКа, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Михаила Ивановича Калинина. Из Петрограда приехал. Комиссар Балтийского флота Кузьмин тоже с ним. Васильев, председатель Кронштадтского исполкома, конечно, коммунисты. Они уговаривать матросов приехали. Встретили их с почетом. Мирно хотели все сделать. Кронштадтцы не хотели проливать крови. Думали, что можно будет договориться и с коммунистами. Да не угрожать стали. Требовать зачинщиков выдать. Слушай, слушай, сейчас резолюцию будут читать, принятую на этом митинге. Исторический документ. Когда-нибудь его еще вспомнят. Слушай.
1: Резолюция общего собрания команд 1-й и 2-й бригад линейных кораблей, состоявшегося в Кронштадте 1 марта 1921 года. Первое. Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян. Второе! Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий. Дальше. Третье. Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объединений. Четвертое. Собрать не позднее 10 марта 1921 года беспартийную конференцию рабочих, красноармейцев и матросов города Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями. Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать от государства средства для этих целей. Упразднить коммунистические боевые отряды!
0: Как видишь, никакой контрреволюции тут и близко не было. Помнишь, как тот говорил в Кубрике на линкоре Петропавловск? Контрреволюция, дескать, голову поднимает. Слушай, браток.
1: Дать полное право действия крестьянам над всей землею, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен своими силами, то есть не пользуясь наемным трудом.

Резолюцию эту приняли единогласно 16 тысяч присутствовавших матросов, красноармейцев, рабочих Кронштадта. Комиссар Балтийского флота Кузьмин написал потом в рапорте: «Председатель Кронштадтского исполкома Васильев вместе с товарищем Калининым голосовали против резолюции». Ты спрашиваешь, что же с ними сделали потом? Арестовали, задержали? Нет, зачем же? Кронштадтцы не хотели ни насилия применять, ни крови проливать. Отпустили их с миром в Петроград. Хотели, понимаешь, все по-хорошему сделать. Мирно, договориться. Потом, когда правительство военные действия против Кронштадта начало, как заложников семьи матросов и красноармейцев арестовало, которые в Петрограде были, расстрелом их грозить начало, даже и тогда ни одного коммуниста в Кронштадте не тронули. За все время восстания, оно продолжалось почти 3 недели, кронштадтцы не пролили ни одной капли крови. Ну, это я вперед забежал. Об этом потом еще говорить будем. А сейчас по порядку. На следующий день, это значит 2 марта 21 года было, собралось делегатское собрание. Ну, представители от кораблей, частей, учреждений, мастерских и профессиональных союзов. Решено было создать Временный революционный комитет –

0: Председателем выбрали писаря с линкора Петропавловск Петриченко. Помнишь, я тебе говорил, что увидим его еще? Вот его и выбрали. Интересный состав комитета получился при свободных выборах. Вот послушаем. Видишь, матрос простой стоит на трибуне. Заканчивается собрание. Слушай.
1: Товарищи, во временный революционный комитет выбраны следующие 15 членов. Петриченко, старший писарь линкора Петропавловск. Яковенко, телефонист Кронштадтского района службы связи. Асосов, машинист линкора Севастополь. Архипов, машинный староста. Перепелкин, гальванер линкора Севастополь. Парушеев, старший гальванер линкора Петропавловск. Куповлов, старший лекарский помощник. Вершинин, строевой линкора Севастополь. Тукин, мастеровой электромеханического завода. Романенко, от аварийных доков. Орешин, заведующий третьей трудовой школы. Вальк, мастеровой лесопильного завода. Павлов, рабочий минной мастерской. Бойков, заведующий обозом управления строителя крепости. Килгаст, штурман дальнего плавания. Товарищи, мы, кронштадтцы, сегодня 2 марта 1921 года сбросили проклятое иго коммунистов и подняли красное знамя Третьей революции трудящихся. Да здравствует революционный пролетариат и крестьянство! Да здравствует власть свободно избранных советов! А теперь, товарищи, комиссар Балтийского флота товарищ Кузьмин хочет сказать несколько слов.
2: Я предлагаю вам выдать зачинщиков. В противном случае вы все понесете наказание, как предатели и враги. От имени партии и правительства заявляю, что коммунисты от власти добровольно не откажутся и будут бороться до последних сил. Наша партия и правительство...
3: Убрать! Убрать!
4: Мне кажется, что нужно предложить комиссару Кузьмину удалиться с этого собрания. Он явно не понимает, что здесь произошло.
5: Давай!
4: Кузьмина и Васильева удалить собрание, а остальные коммунисты могут остаться, если их прислали сюда делегатами.

Так и сделали. Кузьмина попросили покинуть собрание. Он убежал потом из Кронштадта вместе с другими главарями. Убежал с ними и комендант крепости. А остальные коммунисты, что ж с ними было? Ну, остальные добровольно сдали свои билеты и остались с матросами. Многие из них записались в партию так, кто по глупости, а кто из расчета на выгоду какую-нибудь. 2000 их было в Кронштадте. У нас их звали бумажными коммунистами. Почему? Ну да потому что из-за бумажки, из-за партийного билета они в партию пошли. Вот их и прозвали бумажными. Ну, на следующий день, это уж значит 3 марта, Временный революционный комитет газету начал издавать. Она так и называлась «Известия Временного революционного комитета». Тебе, наверное, спросить хочется, сохранилась ли она где-нибудь? Сохранилась, братец, сохранилась. В надежном месте пролежала 40 лет. Почему именно кронштадтцы восстали первыми против коммунистов? Ведь и в феврале, и в октябре 17 года. Верно, верно. И в феврале, и в октябре. А дело вот в чем. Кронштадтцы привыкли считать себя, ну, как бы таким барометром, что ли, революции. Как только назревают события, так они всегда в первых рядах. Кронштадт восставал в июле 1905 года, в октябре 1906. Ну, а потом в феврале и в октябре 17. Мы не

0: Вот ты спросил, почему третья революция? Это новая идея о третьей революции в Кронштадте в 21-м году родилась. Вот в газете «Известия» Временного революционного комитета в 6-м номере статья есть «За что мы боремся?». Смотри вот на первой странице. Это, брат, тебе целая новая программа. Я так не расскажу, я прочту лучше. Вот слушай, многое тебе понятно станет. В Кронштадте свершился новый великий революционный сдвиг. Здесь поднято знамя восстания для освобождения от трехлетнего насилия и гнета владычества коммунистов, затмившего собой 300-летнее иго монархизма. Здесь, в Кронштадте, положен первый камень третьей революции, сбивающий последние оковы с трудовых масс и открывающий новый широкий путь для социалистического творчества. Эта новая революция всколыхнет и трудовые массы Востока и Запада, являя пример нового социалистического построения, противопоставленного казенному коммунистическому творчеству. Творчество написано в кавычках. Убеждая воочию зарубежные трудовые массы, что все творящееся у нас до сего времени волею рабочих и крестьян не было социализмом.
1: Понял?
0: В Кронштадте думали не только о себе и не только о России. Ну, в первую очередь, конечно, о России. Это не было ни бунтом, ни мятежом, ни даже восстанием. И уж совсем не было контрреволюции. Знаешь, кто понял это? Ленин. Ленин понял. В то время как раз происходил в Петрограде 10-й съезд Российской коммунистической партии большевиков. Так вот, Ленин сказал на этом съезде о Кронштадте: «Там не хотят белогвардейцев, не хотят и нашей власти». Понимаешь, что это значит? Если не белогвардейцев и не коммунистов, то значит что-то третье. А третье – это советы без коммунистов. Не за прошлое и против настоящего. Это и есть революция. Так и назвали. Третья революция.

0: радиокомпозиция к годовщине Кронштадтского восстания. Вышла в эфир 2 марта 1968 года.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Сборная радиопрограмма включает такие темы: КГБ и советское общество и города и люди. Париж. Впервые в эфире 3 марта 1968 года.
2: Прослушайте внеочередную беседу из цикла «Человек в Советском Союзе». Тема беседы – «Опасная безопасность. КГБ и советские граждане». У микрофона Владимир Иванович Зайцев.
3: Я решил выступить сегодня с внеочередной беседой о роли органов.

0: в безопасности в жизни советского гражданина. Говорить об этом приходится именно сейчас, ибо последние годы, месяцы и даже дни отмечены нарастанием активности органов государственной безопасности в Советском Союзе. Я же сейчас хочу обратить ваше внимание на другие стороны взаимоотношений КГБ с обществом, на такие, о которых у нас в стране обычно не говорят. Прежде всего, Комитет государственной безопасности СССР – это фальшивая вывеска. Безопасность государства, то есть неприкосновенность его границ, обеспечивается армией. В Советском Союзе все пограничные войска подчинены Комитету госбезопасности, но эти вооруженные формирования с таким же успехом могли бы находиться в подчинении, скажем, Министерства обороны или охраны общественного порядка. Солдаты и офицеры погранвойск несли бы от этого свою службу ничуть не хуже. Не для руководства пограничниками, это вы тоже лучше меня знаете, создан и насчитывает несколько сот тысяч человек пресловутый комитет на улице Дзержинского в Москве. О том, что название «Комитет госбезопасности» — лишь наивный камуфляж, свидетельствуют лучше всего прежние имена той же организации. Сперва это была чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Кстати сказать, «чрезвычайная» означало «временная». Но нет у нас в стране ничего более постоянного, чем органы, как их то боязливо, то презрительно называют. Затем ЧК переименовали в ГПУ, Главное политическое управление. И это было самым точным названием. Все последующие, НКВД, МВД, МГБ, КГБ, гораздо менее откровенны. ГПУ, политическое управление, орган по контролю настроений, мыслей, политических течений и поведения людей. Орган, обладающий громадной властью. Орган, власть которого не ограничена никакими официальными рамками. В самом деле, нет ни одного опубликованного закона, ни одного документа, указывающего, что может и чего не может делать КГБ. Орган, сам ведущий и дознание, и следствие, и передающий дела в суд, и решающий быть суду открытым или закрытым. Надеюсь, я не допустил в описании прав и законности действий КГБ ни малейшего преувеличения. Так ведь оно на самом деле. Но если так, если существует организация, наделенная правом арестовывать любого подозреваемого в политических проступках, если эта организация действует на основе тайных, никогда не публиковавшихся инструкций, если к тому же все жалобы на КГБ заведомо безрезультатны и опасны, то как же можно говорить даже о намеке на демократию или народовластие, или просто соблюдение законности? Почти во всех странах мира есть секретные службы, занимающиеся в основном разведкой и контрразведкой. Но ни в одной демократической стране, где есть парламент, легальная оппозиция и полная гласность, ни в одной свободной стране секретная служба не имеет права арестовывать людей по каким бы то ни было политическим мотивам, а тем более за их убеждения или литературную деятельность. Задерживать можно только по одному единственному подозрению. По подозрению в шпионаже в пользу иностранной державы. Но и в этом случае секретная служба обязана немедленно представить в суд веские основания для того, чтобы суд разрешил держать человека под следствием. И суд же, конечно, открытый, гласный, решает затем вопрос о виновности подозреваемого. Стоит только вспомнить, что обвиняемым на последнем московском процессе Гинзбургу, Голландскому, Добровольскому, Лажковой вообще не предъявлялось обвинений в шпионаже, но тем не менее их целый год держали до суда в застенках КГБ, как отпадает надобность в дальнейших сравнениях. В свете этого грубейшего нарушения элементарных человеческих прав слова председателя КГБ Андропова в его недавней речи о том, что органы безопасности ныне строго соблюдают законность, звучат попросту смешно. Однако это не веселый смех, ибо сегодня, как в сталинские времена, людей бросают за решетку и отправляют в лагеря за правдивое слово. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один важнейший результат тайной, но неограниченной активности КГБ. Люди в нашей стране постоянно ощущают надзор за собой. Комитет госбезопасности прилагает немало сил, чтобы создать впечатление, будто его сотрудники вездесущи и всезнающи. Конечно, за подавляющим большинством советских граждан никакого постоянного наблюдения не ведется. Это было бы физически невозможно. Однако органам безопасности нужно, чтобы люди не смели открыто выражать свои мысли, беседовать с иностранцами, читать неопубликованные рукописи и даже рассказывать политические анекдоты. Для этого и создается по всей стране атмосфера подозрительности, поощрения доносов, взаимного недоверия, плотно закрытых дверей. Комитет госбезопасности стремится разъединить людей, не дать им собираться в группы единомышленников. С этой целью поддерживаются слухи о том, что агенты и информаторы КГБ есть буквально повсюду. Что ж, эта психологическая война органов КГБ против всего населения страны еще дает результаты. Страх перед таинственным и всемогущим комитетом не полностью испарился в народе. Но этот страх убывает с каждым днем. Поскольку, во-первых, люди чувствуют, что комитет занимается подавлением правды, свободы и искренности. А во-вторых, сказкам об особом могуществе комитета верят все меньше. Люди вспоминают, что, скажем, Андрей Синявский и Юлий Даниэль 9 лет переправляли свои произведения за границу. Причем показывали их до этого многим московским друзьям. И прославленные Шерлок Холмсы с улицы Дзержинского никак не могли напасть на их след. Значит, не было информаторов и агентов в окружении Синявского и Даниэля. Действительно, их раскрыли через 9-то лет только по случайному стечению обстоятельств. Сотрудники КГБ любят повторять, что они, дескать, опираются на народ, работают в контакте с советскими людьми. Ничто не может быть сегодня дальше от истины. Комитет госбезопасности – вооруженная охрана существующего режима, охрана благополучия и богатства его высокопоставленных руководителей только и всего. Те доносчики, которые еще помогают КГБ своими кляузами, сами не рады это делать, да не знают, как отвертеться. Народ тут во всяком случае ни при чем. Я не коснулся в этой беседе многих других сторон деятельности КГБ, вроде засылки шпионов во все страны мира, оплаты подрывной деятельности за границей, организации политических убийств и так далее. Эти стороны неблаговидной работы КГБ меньше влияют на каждодневную жизнь советского гражданина. Я лишь хотел подчеркнуть тот непреложный факт, что никакой поддержкой в массах КГБ давно не пользуется. И самое имя этой мрачной организации произносится сегодня в нашей стране чаще с презрением и отвращением, чем со страхом. Комитет госбезопасности ныне сам больше боится народного гнева, чем люди боятся пресловутых органов.
1: Вы прослушали передачу из цикла «Человек в Советском Союзе». Переходим к программе из серии «Города и люди». Mm-hmm.

0: Есть города, описывать которые можно без конца. На первом месте среди них Париж. Каждый, конечно, в зависимости от своего образования, воспитания, темперамента, своих вкусов, убеждений, по-своему опишет любой город. Но Парижей есть столько, и они столь различны, что охватить их всех не удается никому. И возможно, что именно в этом кроется притягательная сила французской столицы. Мы уже передавали программы, посвященные Парижу. Говорили и о миллионах посещающих его туристов. Многие из них пользуются услугами гидов, но гиды гидам рознь. Одни, как попугаи, изо дня в день механически повторяют избитые общие места. Но есть и другие, любящие свое дело, которые не ограничиваются поверхностным осмотром достопримечательностей города, но стараются помочь туристам понять психологию французов, разобраться в чуждой им среде. В числе таких гидов есть и русские. Что же рассказывают они о Париже и о своих клиентах?
1: В конце прошлого столетия Бисмарк говорил, что дипломаты, которых он посылает в иностранные столицы, неизменно жалуются на климат. В Лондоне, говорят они, очень сыро, в Петербурге холодно, в Риме слишком жарко. Единственная столица, обладающая идеальным климатом, это Париж. Там они чувствуют себя превосходно, а если у кого есть недуги, то они быстро проходят. Утекло много воды со времени Бисмарка. В наши дни путешествуют не только привилегированные люди. После Второй мировой войны, в связи с улучшением условий жизни, в самых широких руях населения западных стран возникла потребность, да и возможность передвигаться. То, что было названо музой дальних странствий. Ездит в поисках солнца, моря и гор. Ездит из любознательности, чтобы ознакомиться с жизнью и историческими памятниками других стран. По причинам здоровья и за желание увидеть что-то новое. С мая до октября каждого года происходит настоящее переселение народов. Около 7 миллионов французов направляются в Испанию, которая удваивает в эти месяцы свое население. Италия принимает около 18 миллионов туристов. Они устремляются и в Англию, и в Германию, и в Бельгию, Голландию, Австрию. Через Париж в это время года приезжает около 5 миллионов иностранцев.
0: Замечание Бисмарка относительно парижского климата не следует, конечно, понимать дословно. Здесь тоже бывает и сыро, и холодно, и жарко. Но город обладает огромной притягательной силой и действует на воображение людей из-за своей красоты, исторического прошлого, а также темпа современной жизни, скажем, своей жизнерадостности. Туристы чувствуют, что в Париже можно вдоволь непринужденно развлечься, повеселиться. Это большей частью ведь отпускники, люди, желающие забыть о своих ежедневных заботах. Люди, оторвавшиеся от своих станков, пишущих машинок, письменных столов, прилавков, папок с документами, чертежных досок, распределительных счетов. Для них Париж своего рода символ. Кто не слыхал о Монмартре с его сотнями ночных кабачков, кафе, ресторанов, с его музик-холлами, знаменитым Мулен-Руж, ставшим даже бессмертным благодаря гению художника Тулуз-Лотрека?

0: Кто не слыхал о расположенном на холме старом Монмартре, сохранившем до наших дней свой интимный провинциальный облик, где на площади Тертр, усаженной деревьями, украшенной по вечерам гирляндами разноцветных лампочек, под открытым небом толпятся непризнанные художники, выставляющие свои авангардные, но подчас малопонятные произведения.
1: Из 5 миллионов туристов, ежегодно посещающих Париж, добрая половина – это жители англосаксонских стран – Америки, Канады, Австралии, Англии, Ирландии, Южной Африки. Затем идут немцы, бельгийцы, голландцы, скандинавы. За ними следуют южноамериканцы и испанцы. И, наконец, туристы из Восточной Европы, в частности, и советские. Точно определить количество западноевропейских посетителей, конечно, трудно, так как им не нужны визы на въезд во Францию, и они передвигаются из одной страны в другую без всякого пограничного контроля. О каком же человеческом контакте можно говорить между, с одной стороны, этой массой совершенно разных людей, разных по своему образу мысли, воспитанию, социальному положению и, конечно, языку, и, с другой стороны, парижанами? Та часть жителей французской столицы, которая не имеет профессионального контакта с туристами, особенно старшее поколение, не обращает на них особенного внимания и рассматривает иностранных посетителей с их замысловатыми фото- и киноаппаратами как неизбежное дополнение к обычному парижскому пейзажу. Исключение, правда, составляют те парижане, а их все больше и больше, которые сами побывали за границей. Они подчас заговаривают с иностранцами, спрашивают, откуда они. И если страна им знакома, то завязывается разговор, который сопровождается обычно энергичной жестикуляцией. Если французу связать руки, так он вообще не сможет разговаривать.
0: Больше всего удивляет французов то, чем туристы питаются. Франция – страна гастрономии, и еда здесь играет очень большую роль. Еда и вино для французов – это целый культ. Каждый парижанин ежедневно съедает обед и ужин из 3 блюд. Скажем, закуска, мясное блюдо с картофелем и овощами, сыр или сладкое. И выпивает при этом 0,5 бутылки, а то и 1 бутылку вина. И вдруг появляются странные люди, довольствующиеся бутербродами и запивающие их, о ужас, стаканом лимонада. Как можно таким образом поддерживать жизнь, французы не понимают. На этой почве происходит недоразумение. Входит такой турист в ресторан, садится за стол. Подходит официант. Что вы желаете есть? А что вы можете посоветовать? Туристу хочется попробовать какое-нибудь местное блюдо. У нас сегодня на закуску террин дю шеф. Что это такое? После долгих объяснений туристу становится ясно, что это какой-то особый паштет. Хорошо, говорит он, принесите. А после этого что? Ничего. То есть как ничего? Да так, ничего. Официант пожимает плечами. А что вы будете пить? Стакан молока, только очень холодного. Лишенный дара слов, официант скрывается, а потом и он, и другие официанты, да и повара, посматривают из-за угла на туриста, как на дикого зверя.
1: У нас, то есть у тех, которым по своим обязанностям приходится принимать туристов и о них заботиться, это относится и к гидам, и к сотрудникам туристических агентств, и к директорам гостиниц. Проблем немало. Прежде всего, необходимо выяснить, что в первую очередь интересует данного туриста. Часто он говорит одно, а думает другое. Скажет, надо полагать для приличия, что больше всего интересуется музеями, а на самом деле жаждет побывать на скачках или бегах, или посетить, скажем прямо, сомнительного вкуса мюзик-холлы, чтобы посмотреть на танцовщиц в сведенных до минимума костюмах. Кстати, сами французы в такие места почти не ходят. А другой турист, так он обидится, если ему такое предложишь. Туристы в Париже бывают самые разные. И нет ничего общего, или почти ничего, между, скажем, шведом и индусом, или американцем и аргентинцем. Что же интересует главным образом иностранных туристов в Париже? Я поставил бы на первое место культуру. Музей, университет, опера, театр, ну и исторические здания, собор Парижской Богоматери, могила Наполеона, Версальский замок – это обязательно. Я лично имел дело с десятками тысяч туристов, показывая им Париж и его окрестности. Было у меня всякое. В один день 2 американца. Первый рассказал мне, как он ставил в Соединенных Штатах оперы Жан-Жака Руссо. Признаться, я даже не знал, что Руссо писал оперы. А в Париже этот американец интересовался готическим зодчеством и прочел мне целую лекцию, сравнивая собор Парижской Богоматери с собором Шартра. А другой американец, при виде этого собора, спросил, не есть ли это Эйфелева башня. Был у меня один американский турист, фермер из Колорадо, которому его туристическое агентство продало билет на двухмесячную поездку по 25 странам Европы и Ближнего Востока с посещением 40 городов, и который так растерялся от беспрестанного передвижения, что, покидая Париж, спросил меня: «Скажите, пожалуйста, как называется этот город?» Интерес к истории тоже может вызвать затруднения и недоразумения. Один шведский турист, интересовавшийся революционной эпохой, непременно хотел видеть точное место того или иного события и был на меня в претензии за то, что я не мог сообщить ему все подробности конфликта между Робеспьером и Дантоном. А одна китайская туристка, услышав, что на площади Согласия был казнен Людовик XVI, вообразила, что случилось это чуть ли не накануне, и с беспокойством спросила: «А что же будет теперь? Надеюсь, что меня не задержат на границе». Один турист, проезжая мимо Елисейского дворца, спросил, что это за здание. Я ответил, что это резиденция президента республики. «Как так республики?» – удивился он. «Разве во Франции нет больше короля?» «Нет», – говорю, – «короля нет уже давно». «А королева есть?» «Нет и королевы». «Ничего не понимаю», – пробормотал тот, спутав, надо полагать, Францию с Англией.
0: «Все это, конечно, крайности. Таких людей встречаешь, не знаю, одного на тысячу, но все же встречаешь». Многих туристок интересуют женские моды. Это понятно. Имена Dior, Chanel, Saint-Laurent, Givenchy, Balenciaga известны во всем мире. И побывать на показе в салонах одного из этих законодателей мод для них целое событие. Ночная жизнь Парижа их интересует редко. Это тоже понятно. За одним, правда, исключением. Всем хочется посетить Леаль, центральный рынок, который писатель Эмиль Золя назвал «чревом Парижа». Он находится на том же месте, где 800 лет назад был построен первый парижский базар, который был в течение веков центром городской жизни и до сих пор остается одним из самых характерных районов французской столицы. Рынок работает только от 4 утра до 7. Но уже к часам 10 вечера туда начинают прибывать со всех концов страны грузовики с мясом, битой птицей, рыбой, овощами, фруктами и цветами. Нечто подобное происходит во всех больших городах. Но вы нигде не увидите такой кипучей работы, такой суматохи, а также такого веселья, как на этом парижском рынке. Веселье непонятного для всех, кто не знаком с основными чертами французского характера. Люди бегут, толкают, тащат, несут. Возгласы, шутки, хохот, ругательства, обычно остроумные и добродушные, все это сливается в одно. Во всем этом есть своя последовательность, даже своего рода гармония. Вам начинает казаться, что вы окружены актерами, точно заучившими свои реплики, что перед вами не картина обыденной жизни, а постановка гениального режиссера. Вокруг рынка много живописных ресторанов, баров и кафе. В них вы увидите водителей грузовиков, носильщиков, торговцев, сидящих рядом с мужчинами во фраках и женщинами в вечерних платьях, приехавших сюда после театра, дипломатического приема или бала. Разговор ведется общий, классовых различий нет, да и быть в такой обстановке не может. Случаются иногда и драки, и кражи. Раздаются свистки, бегут полицейские, кого-то ловят, уводят, но и это имеет вид кинематографической постановки. Все быстро успокаиваются. Снова разносится коньяк, пиво, вино, и подается традиционное блюдо «la soupe à l'oignon». Луковый суп – одно из излюбленных блюд парижан всех сословий. Под самое утро распродаются цветы. И тут, напоследок, если вам повезет, вы сможете приобрести за несколько франков, в зависимости от времени года, целые охапки гвоздей, гладиол, анемон, хризантем, сирени. Немало туристов говорили мне потом, что из всего, что они видели в Париже, рынок Леаль произвел на них наибольшее впечатление. Увы, этот рынок скоро исчезнет. Вернее, будет перенесен за пределы города, уступая место безличному железобетону.
1: Иногда бывает трудно судить, что туристам нравится, а что нет. Реакции у них самые различные. Англичане, например, часто вообще не реагируют, так как у них считается дурным тоном выражать энтузиазм или даже интерес. И только после экскурсии в конце дня они совершенно неожиданно крепко жмут вам руку в благодарность за ваши старания. Американцы куда более экспансивны, но они перестают жаловаться на то, что парижане не говорят по-английски. Южные американцы обычно принимают ничем не объяснимый гордый вид и смотрят на все свысока. Немцы любят философские рассуждения и обобщения и ищут при осмотре Парижа подтверждение своим теориям о французах и Франции. Но самая интересная категория туристов – это туристы советские. К сожалению, их очень мало. Уж для них-то поездка в Париж – это не просто путешествие, это событие. По вопросам, которые они задают, видно, что они к этой поездке долго готовились. Они не только имеют понятие о французской литературе и истории, но знают план Парижа, знают, где находятся его достопримечательности. Но помимо этого, для них все ново. Парижская жизнь для них – это новый мир. Я спросил раз у группы советских туристов, что им больше всего понравилось в Париже. Думал, что они будут говорить о Лувре, Елисейских полях, о Триумфальной арке, но ответ получил неожиданный. Больше всего им понравилась жизнерадостность парижан, заметная даже в бедных кварталах, темп французской жизни. Слово «свобода» не было произнесено, но оно подходит для Парижа. И тут я позволю себе привести поговорку, правда, устаревшую, но все еще до некоторой степени оправданную. В Англии разрешено все, кроме того, что запрещается. В Германии запрещено все, кроме того, что разрешается. В Париже можно делать все, даже то, что запрещается. Все зависит как.

0: «Золотой запас свободы». И в завершении короткий сюжет «Новости самиздата». Эфир 30 марта 1972 года.
1: Новости самиздата. За последнее время за границей вышел в свет ряд новых литературных произведений, поступивших из Советского Союза. Кроме того, в зарубежной печати опубликованы статьи, посвященные самиздату и участи некоторых инакомыслящих.
2: На русском языке издательством «Посев» опубликована книга Григория Померанца «Неопубликованная». Автор книги – социально-религиозный философ, отличающийся огромной эрудицией во многих отраслях знаний. Многоплановое произведение Померанца охватывает огромный круг вопросов, но центральное место среди них занимает родина Померанца – Советский Союз, его общественно-политические, духовные и экономические проблемы. В частности, Померанц пишет, что тысячелетиями существующее государство продолжает жить благодаря духовному, а не политическому единству их народов. Солдатские державы, по его выражению, строившиеся на диктате и штыке, рассыпались после первого военного поражения. Говоря о необходимости демократизации советской общественной и научной жизни, Померанц цитирует письмо Энгельса Бебелю от 19 ноября 1892 года. Энгельс пишет: «Быть зависимым даже от рабочей партии – тяжкий жребий. Маркс и я всегда были согласны в том, что никогда не займем такого поста, а сможем только издавать газету, независимую в денежном отношении даже от партии».
3: На английском языке в Соединенных Штатах изданы книги братьев Жореса и Роя Медведевых «Записки Медведева» и «Кто сумасшедший». Братья Медведевы родились в 1925 году. Жорес – биолог, Рой – историк. В свое время Жорес описал период господства Трофима Лысенко в советской биологии и генетике, и его книга была одобрена к изданию в СССР. Но это решение было отменено после того, как книга вышла в Соединенных Штатах. Жоресу был запрещен выезд в научную командировку за границу, хотя как раз он доказывал, что ни шарлатанская генетика Лысенко, ни приносящая вред политическая направленность науки не были бы возможны, если бы в СССР были разрешены свободные научные контакты с внешним миром. Следствием этих размышлений стал очерк «Международное сотрудничество ученых и национальные границы», составляющей более половины записок Медведева, принадлежащих перу Жореса. Написанная обоими братьями книга «Кто сумасшедший» – это история заключения Жореса в психиатрическую больницу из-за того, что власти заинтересовались его книгами о Лысенко и научном сотрудничестве ученых, а также его дружбой с Солженицыным. Братья рассказывают о больничных порядках и об освобождении Жореса, ставшем возможным благодаря разногласиям среди самих властей, включая КГБ, а также дружным, организованным публичным протестом общественности в Советском Союзе.
2: О другой попытке расправы с инакомыслием при помощи злоупотребления психиатрией рассказывает журналист Поль Воль в статье «Награда Ивану», опубликованной в американской газете «Christian Science Monitor». В ней рассказывается о Иване Ехимовиче, когда-то воспетом советскими газетами в качестве передового председателя колхоза, а затем помещенного в психиатрическую лечебницу за критику методов ведения сельского хозяйства и за протест против оккупации Чехословакии. Диагноз – переоценка значения собственной личности.
3: Выходящий в Соединенных Штатах журнал «Бюллетень атомных ученых» поместил статью «Человек нашего времени», посвященную общественно-политической деятельности академика Сахарова. Академик Сахаров, сделавший решающий вклад в развитие советской ядерной науки и по праву названный отцом советской водородной бомбы, стремится сделать вклад и в развитие советской общественной мысли, и в защиту прав человека в Советском Союзе. Об этом и рассказывает статья «Человек нашего времени».
1: Вы слушали передачу «Новости самиздата».
0: Эфир 30 марта 1972 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
14: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
15: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
16: Как ты говоришь?
15: Вот. Сергей Сантинович.
16: Вот. Если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
14: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
17: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировал